Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ 12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.

Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ 12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.

0: 7 утра.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкороле 99-40-20.
3: В эфире новости, в студии Ирина Корецкая. Размер материнского капитала в России в ближайшей перспективе превысит 1 миллион рублей благодаря ежегодной индексации. По словам министра труда и социальной защиты, эта мера поддержки помогает семьям участвовать в жилищных программах и формировать первоначальный взнос для покупки жилья. Также россиянам напомнили, что семьям с тремя и более детьми при рождении третьего ребенка предоставляется дополнительные 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Жители Мариэл могут смело строить планы на лето, чтобы поехать за границу. Для них появился новый способ общаться выгоднее. Т2 запускает бесплатный безлимитный интернет в 34 странах мира. Абоненты популярных тарифов получают 15 дней роуминга без доплаты, а владельцев подписки Микс 22 дня. Турция, Таиланд, Грузия, Китай, Армения. Безлимит действует во всех этих странах. Активировать предложение можно в мобильном приложении Т2 до поездки. На правах рекламы. В России предложили ввести официальный 5-дневный отпуск для молодоженов. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы. При этом уже сегодня в парламент поступили на рассмотрение поправки в Трудовой кодекс. На данный момент действующее законодательство позволяет взять такой отпуск только за свой счет. Однако, как считают авторы инициативы, создание семьи – это одно из самых значимых событий в жизни людей, которое и так часто сопряжено с большими финансовыми расходами. Высокий забор лишает любопытства. Меркровли и фасады объявляют любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие. Забор из профнастила евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон Вишкоролей 99-40-20. Это были новости. Хорошего дня в компании Пульс Радио.
4: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает, если сосед близкий, то и забор низкий, как ценник сегодня. Панфилова 10, телефон 99-40-20, Шкала.
5: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
6: На Пульс Радио.

0: Йопарасотейка.
1: Не название, а речевая разминка.
2: Все утро с нами семейная стоматология «Скажите А» на Первомайской 49. Телефон в Йошкар-Оле 33-91-23.
3: Давайте начнем с фактической информации. Дождь на улице.
4: Ну, зато тепло.
3: Но дождь.
4: Но тепло.
3: Но дождь.
4: И комаров много.
3: Еще и горячую воду отключили у меня.
4: Это вам отключили, а нам нет.
3: С утра началось вот это вот веселое приключение. Бегание с тазиками. Значит, это же как испытание.
4: Ну ты побегал, да?
3: Да, не пролить горячую воду. Вот такое испытание. Зато помылся, да, спасибо большое, конечно.
4: Я смотрю, к тебе голос вернулся.
3: Потихонечку, потихонечку. Я бы не стал вперед забегать, на самом деле. Еще посмотрим, как сегодняшний день пройдет. В любом случае, он уже наступил. 26 мая, 26.05.26. На секундочку, да? Красиво? Красиво. Последние звонки сегодня. Значит, также, если вдруг вы не знали, то сегодня запрещена продажа алкоголя.
4: Ну и что?
3: Но это если вдруг вы планировали сегодня, у вас там, например, день рождения, да? Ну, такое тоже может быть. Хотели отпраздновать, не получится. Официально.
4: В смысле не получится? Да получится все. Видишь, теперь я без голоса. Ну, мы как-то меняемся местами.
3: Все зависит от того места, где ты находишься.
4: Да, видимо, да.
3: Ладно, кто вдруг не догадался, это утреннее шоу «Йопарастейк», Ирина Корецкая.
4: Да, здесь. И Руслан Идиитулин.
3: Сегодня будем кайфовать.
4: Обязательно.
3: Значит, будем, что еще идет, веселиться.
4: Конечно, смеяться.
3: Какие-то песенки
4: обниматься
3: сегодня поставим
4: с вами,
3: веселые.
4: Да?
3: Да, в общем-то, все это будет происходить именно в этом утреннем шоу. Ты, кстати, как добралась? Нормально, без пробок, все хорошо?
4: Прекрасно вообще, отлично. Я прям сегодня кайфанула, мне прям очень нравится. Как? Потому что прохладно, можно и окошечки открыть. А если ехать немножечко побыстрее, то еще и комарики не залетят. А те, которые залетели, они еще и вылетят. Поэтому...
3: Можно их еще и ловить.
4: Да,
3: тоже увлечение.
4: Мы ловили комариков, сейчас ехали, да?
3: Ну вот видите, кто чем занимается. В любом случае, для вас, конечно же, подготовлено что?
4: Зарядка на
3: это
4: пульс
3: для
4: радио.
3: Для того, чтобы бодренькое утро у вас было.
4: Итак, сегодня у нас, как всегда, ноги в боки, руки на ширине плеч, голова смотрит наверх.
3: Погнали.
5: Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад, вдохните на месте, шагом, бам!

0: этим вводным процедурам. Хорошо, хорошо же.
1: Реклама на Пульс Радио.
2: На Пульс Радио.
3: Только до 31 мая в Баумаркете скидка до 30% на весь электро- и бензоинструмент, садовую технику и строительное оборудование. Приходите, выбирайте, экономьте. Соловьёва, 22. Подробности акции в магазине. 26-й год.
4: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола, улица Эшкинина, 19.
5: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
6: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова, 6А. Торговый центр «Квартет», 3-й этаж. Телефон для связи 33-08-08.
7: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Йошкар-Оле. Звоните 42 28 28 42 28 28.
8: Путешествие по всему миру легко. Покупки в разных странах выгодно. Расплачивайтесь за границей картой Union Pay от Россельхозбанка.
9: Информация действительна с 9 февраля 2026 года и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банк России номер 3349 от 12 августа 2015 года.
10: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание в Петербурге. Разовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Йошкар-Оле 330-300.
5: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра «Алабуга Политех». Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони 8-917-887-53-30.
11: Для тех, кто еще не знает, грузовые и шины сельхозназначения по оптовым ценам со склада в Йошкар-Оле. Шины для грузовиков и спецтехники. Дешево.
6: Фирма «Авторемонт». Волкова, 50. Телефон в Йошкар-Оле 38-20-06.
12: Кадры решают все, и каждый может быть лучше. Скоро в селе Вятском Советского района пройдет региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Механизатор». Победитель получит 150 тысяч рублей и представит республику в финале. У сельского труда есть свои герои. Высокие технологии, точность и наше уважение. Ждем вас 29 мая. Болеем за своих.
1: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Абр! Абр!
1: Не можешь абр, сказать «ёпарасетейка»? У вас аномалия прикуса? Нужны брекеты? Мы все исправим! Пожалуйста, скажите «А-а-а». Телефон 33-91-23. Мы в Йошкар-Оле на Первомайской, 49.
2: Ну, слушайте, наступил этот день, и в любом случае в нем есть события, которые стоит отметить, стоит отпраздновать, стоит поздравить коллег, семью, родственников и всем сообщить о том, что ты сегодня что-то отмечаешь. А что именно, как думаешь?
3: Да, мы сейчас и выясним, у нас же для этого существует человечек, который приходит и говорит нам: «Гореша, заходи уже».
2: Но сегодня, как и написано, последний звонок. Всех выпускников 9 и 11 класса поздравляем. Родителям
3: поздравляем.
2: Терпения, и впереди еще экзамены. Так что давайте, держитесь, все будет хорошо.
3: Вам никто еще, наверное, не сказал, что впереди
2: самое интересное время.
3: Типа да.
2: Всемирный день рыжих.
3: Ну, он же, кстати, недавно был, мы как-то рыжих отмечали. Кстати, Великобритания, Ирландия, Шотландия, Нидерланды, вот именно там рыжие преобладают.
2: Полно.
3: Да, очень
2: Ладно.
3: Много.
2: День хождения босиком, ну, не прям, конечно, суперски, но в целом, почему бы нет.
3: А говорят, что, кстати, это очень
2: пробежаться,
3: полезно.
2: Пробежаться, выходи.
3: Пропитаться энергией земли. Я только
2: Все.
3: Из больничного вышла. Куда ты?
2: Все, я
3: меня
2: прямо, сейчас снимаю ботинки и пошел гулять, значит.
3: Ты тоже еще не вылечился.
2: А, ну все, тогда не пойду.
3: Доктора сюда!
2: День снежного барса на Алтае.
3: Так.
2: День российского предпринимательства.
3: О, кстати говоря, у нас проходят дни российского предпринимательства в Йошкар-Оле. Да, и завтра будет большое событие интересное.
2: О, как.
3: Следите за новостями вообще во всех городских пабликах.
2: День конника, день Дракулы, день бабушки в Удмуртии.
3: Так.
2: Кстати,
3: а у нас российский праздник бабушек же существует, да?
2: Праздник большого напора.
3: Угу.
2: Что бы это ни значило.
3: А как раз у вас воду отключили у всех.
2: Да. Ну и, собственно говоря, осталось только теперь пробежаться. Почему? По приметам.
3: Значит, смотрите, сегодня Лукерия, комарница. Убавь, пожалуйста, немножечко подклад мне, спасибо. Считается, что в праздник укусы комаров становились целебными, поэтому насекомых старались запустить к больным через открытые окна и двери. А я-то думаю, чего они ко мне сегодня в машину так лезут?
2: Ну, конечно.
3: Но я-то не больная уже. Ладно, по комарам судили и о будущем урожае. Если было их много, можно было не переживать, зерновые уродятся на славу. Если же кровососов оказывалось мало, понимали, что конец мая будет засушливым, а овес не уродится. Другое название праздника – это Лукерия гречишница. В этот день сеяли ранний сорт гречихи, а также угощались гречневой кашей и блинами с гречишным медом.
2: Так.
3: Чего делать нельзя? Плакать сегодня нельзя. Проблем иначе в жизни станет еще больше. Нельзя отдавать кому-либо свою одежду. Можно отдать здоровье и достаток. Нельзя играть свадьбу. Союз будет недолговечным. Нельзя волосы на расческе оставлять. Это к ссорам в семье. А еще нельзя совершать крупные покупки. Это к финансовым трудностям. А знаете, у кого сегодня именины?
2: Так.
3: У Гликерии, у Ирины.
2: О, Гликерию знаю, одну знакомую.
3: Серьезно?
2: Да нет, конечно, угораю. В общем-то, в любом случае, если есть какие-то события, пожалуйста, в наш мессенджер Макс пишите 917-711-2525, либо 63088. Звоните, мы все обязательно передадим. И не забывайте, что для вас подарок, бесплатная консультация ортопеда, весь май, семейная стоматология, скажите «А».

0: Астрологический прогноз представляет фитнес-центр «Византия». Телефон в Йошкар-Оле 55-83-18. ИП Кузнецова.
1: Ну и давайте вам для полноты картины, конечно же, начнем с какого календаря? С лунного. Астролог, теолог, гидролог Ирина Марсовна.
2: 10-й день лунного цикла, луна растущая. Наконец наступил день яркого активного отдыха, а силы в организме начинают бить фонтаном. Созидание во всех смыслах – это главный девиз и тема этого дня. Излишек энергии постоянно дает о себе знать, силы нужно направить в доброе и созидательное русло. Сегодня еще благоприятно нацелиться на укрепление отношений в семье и заняться благоустройством своего жилья. Угу. Если вам снились яркие, впечатляющие сны, скорее всего, они не сбудутся.
1: Хорошее приснилось сегодня, и спасибо.
2: Значит, должна же была я как-нибудь же. Вот это все.
1: Все?
2: Да, все.
1: Ну а теперь более конкретно по каждому знаку. Овны, день моральной поддержки и неожиданной помощи. Не стесняйтесь поведать о своих проблемах и сложностях.
2: Тельцы, у вас появятся возможности, которых вы давно ждали. Не профукайте удачу по пустякам.
1: Близнецам вряд ли дела будут прямо летать, но стоит спокойно продолжать начатое. Вдохновение скоро появится.
2: Раки, лучше делать что-то знакомое и привычное. Новые занятия окажутся слишком сложными или разочаровывающими.
1: У львов вы можете заметить, что некоторые дела требуют от вас отказываться от своих убеждений и принципов. И это серьезный повод для раздумий.
2: Девы, удачный день. По крайней мере, до наступления вечера вам будет удаваться практически все.
1: Весы, в каких-то делах лучше немного потянуть время. Это касается, например, незнакомых дел с незнакомыми людьми.
2: Скорпионы, решение лучше принимать, только посоветовавшись с кем-нибудь. В одиночку велика вероятность совершить ошибку.
1: Внимание! Стрельцы! День расслабления жилья и отказа от ненужных вещей. Уж точно не стоит тратить деньги на что-то новое. Опа.
2: Ну и как?
1: Нормально, нормально.
2: А вот захочешь купить, например, себе новую машину, и что?
1: Но сегодня не вариант.
2: Сегодня нельзя, да.
1: Да, вот только именно из-за этого.
2: Козероги, вам потребуется защита и забота. Занимайтесь здоровьем, будьте среди близких.
1: Водолеи, некоторые дела потребуют больше деликатности. Не стоит рубить с плеча и решать вопросы поверхностно, как вы часто это делаете.
2: Рыбы, день уточнения приоритетов. Попробуйте посмотреть на картину в целом. Вы увидите, что многие дела стали как будто не актуальны.
1: Единственное актуальное дело, которое может быть на сейчас, это, естественно, заняться спортом в фитнес-центре «Византия».
2: Ну, я согласна, поэтому
1: все,
2: молчу.
1: Ладно,
3: скульптор своего тела. Ты сам. А помощник в деле. Фитнес-центр «Византия». Тренажерные залы. Залы групповых программ. Фитнес-проекты похудения и набора мышечной массы. Трансформация тела. Фитнес-центр «Византия». Дело. Дело. В тело. В тело. Красноармейская, 113. Телефон 55-83-18. Ешкарова.
4: Реклама на «Пульс радио».
5: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
6: Маршрут обновлен.
7: Планируете маршрут на юг? Проверьте двигатель, кондиционер и тормоза. Не рискуйте отдыхом. Автоцентр «Мариэл» 911-911.
8: Только до конца мая у официального дилера «Лада Парус» финальная распродажа автомобилей 2025 модельного года с максимальной выгодой до 600 тысяч рублей. Если «Лада», то «Парус». Сернурский тракт 18В. Телефон 23-20-12. Не оферта, подробности у продавцов консультантов. Сроки действия акции до 31 мая 2026 года.
9: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
10: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами эскроу. Звоните 77-00-34.
11: Прошлый век! Отбрось косу! Купи мощный бензиновый триммер «Эдон GT430» по цене 5000

0: Пора раздвинуть стены.
1: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция Вишкороле 42-28-28.
2: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. С «М-Тур» ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
3: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
4: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
3: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
4: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
5: Молочный завод приглашает инженера-энергетика, контролеров отдела внутреннего контроля. Достойная заработная плата. Звоните. Телефон Йошкар-Оле 63-50-00.
6: Кто обожает лепить, салаты рубить и колбасу готовить? Это безумие по-нашему. На производство срочно требуются коренщицы, уборщицы, наборщицы, лепщицы, кондитеры, повелители салатов и колбас. Зарплата – сказка. Звоните 97-97-15. 97-97-15. Город Йошкар-Ола.
7: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Рубрику «Внимание, водитель» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова 50, телефон 45-28-88.
1: Ну, вот значит, смотрите, есть информация про перекрытие.
2: Так.
1: Уже сейчас с 8 утра.
2: Так.
1: На Ленинском проспекте в районе пересечения с улицы Якова и Шпая закроют одну из полос. Какую именно, непонятно. И это ограничение продлится до 11 июня аж. Кроме того, с 8 вечера сегодняшнего дня до 1 июня ограничат движение для транспортных средств на улице Карла Маркса на участке от Ленинского проспекта до улицы Панфилова, не включая кольцевые пересечения с улицей Панфилова.
2: Ну и если пробежаться по пробочкам, значит, строителей-машиностроителей, там постоите, Суворова-машиностроителей, там тоже будете стоять пробочки, по Красноармейской в сторону машиностроителей постоите. Удивительно, что въезд в город зелененьким отмечен, все нормально, все
1: никто
2: хорошо.
1: Никто никуда не хочет, даже на улице.
2: Не въезжают в город люди, значит.
1: Просто не въезжают.
2: Да, в общем-то, дальше, а вроде бы все, прям вот где-то сильных пробок не замечено.
1: Ну и замечательно, и по-прежнему большая дырка на Ленинском проспекте возле Мари-парка. Ты проезжал, ты смотрел?
2: Да нет, чего-то как-то...
1: Я узнала эту историю, там, оказывается, был люк.
2: Так.
1: И проезжал автомобиль, и наехал на этот люк, и въехал в ямку в итоге. Получилось, что вообще так провалился. В общем, объезжайте люки и сообщайте нам о ситуации на дорогах. У нас есть МАКС 917-711-25-25.
3: Для тех, кто еще не знает, грузовые и шины сельхозназначения по оптовым ценам со склада в Йошкар-Оле. Шины для грузовиков и спецтехники. Дешево. Фирма «Авторемонт». Волкова 50. Телефон в Йошкар-Оле 38-20-06. Пульс радио желает вам доброго пути.

0: Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожник «Теннет» – это классный отдых на природе в любую погоду. Компании до 7 человек. Телефон Вишкрали 64 20 40.
1: 15 градусов прямо сейчас со знаком «плюс». Будет, знаешь, сколько? 16.
2: Так.
1: И все, это максимум, который будет сегодня. Дождь и небольшой дождь на протяжении всего дня. Да, я вам даже больше скажу, и завтра то же самое. Но только уже похолодает до плюс 11, представляешь? Мороз завтра вообще, что это такое? Где май? Вот он, вечный май. Это же из песни, помнишь? Ладно. Значит, ветер до 2 метров в секунду, юго-западных направлений, давление в норме, влажность повышенная.
2: Магнитное поле сегодня спокойное, а именно на троечку. Солнце сядет в 20 часов 17 минут, и завтра у нас Лариса поднимается в 3.12.
1: Вот он май, вечный май.
2: Сейчас она тебе опять напишет про ласковый май.
3: Время отдыхать.
4: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
3: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай Стэнет и Черри. 64 20 40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Только до 31 мая в Баумаркете скидка до 30% на весь электро- и бензоинструмент, садовую технику и строительное оборудование. Приходите, выбирайте, экономьте. Соловьева, 22. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Сломалась ручка? Нужен новый замок? Огромный выбор дверной фурнитуры в магазине «Замок Маркет». Качественные замки, стильные ручки, надежные петли. В наличии по доступным ценам. Магазин «Замок Маркет». Ждем вас. Ширяйкова, улица Луначарского, 52А. Звоните 90-20-20. Йошкар-Ола.
3: Топ-3 ошибок при заказе автомобиля из-за рубежа. Обратиться к непроверенной организации. Пропустить скрытые условия в договоре. Самому вести машину.
4: Какие есть варианты? Твое авто. Подберем и привезем под ключ из Европы или Азии. Твое авто. Никаких скрытых условий. Быстрые сроки доставки и сигналка в подарок. Твое авто. 909-909.
5: Йошкар-Ола.
6: Все залито водой.
7: Разбухла мебель.
6: Забудь этот страшный сон. Дизайн мебель. Новая эра изготовления мебели. Лазерная кромка. Бесшумное соединение. Уникальная технология с непревзойденной защитой от влаги и пара. Избавь себя от проблем. Заказывай мебель в ДМ. Дизайн мебель. Телефон Йошкар-Оле 77-09-09.
8: Не переплачивай. Покупай выгодно. Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора. Арматура. Профлисты. Поликарбонат для теплиц. Спецпредложения по доставке. Металлобаза «Сталь Снап». 316-222. Прохорова, 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
9: Семейный клуб «Центр притяжения». Место для роста и развития. Обучаем и развиваем. Приносим пользу всей семье. Комплексное занятие для детей от 2 до 6 лет. Подготовка к школе и занятия по основным предметам. Территория общения для подростков. Иммерсивные спектакли и мастер-классы в «Центре притяжения». Поселок Красногорский, Гагарина 8. Телефон плюс 717-707-7141.
10: «Центр притяжения».
11: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 44 68 68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
12: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Йошкар-Оле 330-300.
13: А мы продолжаем игру у Василича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
14: Кирпич.
13: Правильно. У Василича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
15: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
16: Йопара Сатейка. Не весь алфавит нашего утра.
17: С 7 до 11 утра по будням с нами семейная стоматология «Скажите А». Опытные стоматологи и ортодонты. Уютная и теплая атмосфера. Безболезненное лечение. Первомайская, 49. Мы в Йошкар-Оле. 33-91-23. ООО «Надежда».
0: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: 8.00.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкороле 99-40-20.
3: В эфире новости, в студии Ирина Корецкая. Мариэл вошла в число регионов лидеров России по экономической привлекательности. Республика заняла 4-ю строчку в рейтинге регионов с наиболее устойчивой экономической динамикой. Об этом сообщает «Коммерсант». В тройке регионов лидеров оказались Москва, а также Московская и Тюменская области. На 5-м месте рейтинга расположилась республика Хакасия. Жители Мариэл могут смело строить планы на лето, чтобы поехать за границу. Для них появился новый способ общаться выгоднее. Т2 запускает бесплатный безлимитный интернет в 34 странах мира. Абоненты популярных тарифов получают 15 дней роуминга без доплаты, а владельцы подписки «Микс» – 22 дня. Турция, Таиланд, Грузия, Китай, Армения. Безлимит действует во всех этих странах. Активировать предложение можно в мобильном приложении Т2 до поездки. На правах рекламы. В Йошкар-Оле с 26 мая временно ограничат движение на нескольких улицах. До 11 июня на пересечении Ленинского проспекта и улицы Якова Ишпая закроют одну полосу из-за ремонта теплосетей. С 26 мая по 1 июня перекрывается участок улицы Карла Маркса от Ленинского проспекта до Панфилова. Там будут ремонтировать дорогу. А 5 и 6 июня нельзя будет парковаться у Волготеха и на площади Ленина из-за городского мероприятия. Водителям советуют заранее продумывать маршрут. Высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон в Йошкар-Оле 99-40-20. Это были новости. Хорошего дня в компании «Пульс Радио».
4: Каждый раз, когда крыша течет, хочется крыть ее. Ну, вы поняли. Но есть способ лучше. Кройте по-человечески. Металлочерепица, профнастил, фальцевая и мягкая кровля. Все для фасада. От металлического и винилового сайдинга до фасадных панелей и планкина. Вся водосточка в мире кровли и фасада на Панфилова 10. Помогаем крыть по доступной цене. Телефон 99-40-20. Йошкар-Ола.
5: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
6: На Пульс Радио.

0: Так.
1: Смотри, пресловутый вопрос, да, тебе задам все-таки. А на квасе или на кефире?
0: Смотря что.
1: Окрошка, разумеется.
0: А, про окрошку, на квасе, конечно.
1: Конечно, молодец, все, я соглашусь с тобой. Ну, тут произошло нечто. Надругались, в общем, над нашей любимой с вами окрошкой.
0: Почему?
1: Что случилось? Пока мы с вами спорим, на квасе, на кефире, на айране, там, на минералке. А заведение Москвы, так. Вы зашли уже далеко вперед, разумеется, это же москвич.
0: Это Москва.
1: You know, ага. На Равенском бульваре наливают окрошку на игристом.
0: О,
1: а именно, это ягодная окрошка на игристом с манго и сорбетом из щавеля. Правильно, потому что щавель, да? Цена звучит вопроса вкусно. Каких-то 1500 за тарелку.
0: Звучит вкусно, на самом деле.
1: Да?
0: Да, пока что. Я не видел даже фотографии, может быть, там вид отвратительный какой-то.
1: Нет, вид красивый. А еще в этом же заведении есть окрошка с пастромой на мацоне. Это армянский такой кисломолочный напиток. И на белом квасе. А эти стоят по 650. Ты вот какую выберешь все-таки? На игристом, на мацоне или на белом квасе?
0: На игристом.
1: Ягодная же.
0: Да.
1: Без мяса?
0: Да.
1: С манго?
0: Да.
1: Да ладно, ты можешь игристое просто так тогда.
0: А можно
1: употребление алкоголя вредит вашему здоровью, потому что трезвость – это здорово.
0: Трезвость – это великая Россия, трезвая Россия. Значит, смотри, я в юности...
1: Так.
0: Да. Пробовал, вернее, ел. У нас
1: на
0: было
1: пенном,
0: это нормально.
1: Да?
0: Распространено. Значит, как это называется? Я не помню, как это, типа зеленая крошка. То есть зелень и кефир.
1: То есть просто зелень.
0: Ну да, там огурец, петрушка, укроп, еще что-то добавлялось, я не помню. И все это заливается кефиром и вообще вкуснятина.
1: Без редиски?
0: И редиска тоже была.
1: Ну, значит, это обычная. А картошка была?
0: Нет. Вот там прикол ее в том, что она охлажденная, вкусная. Я сейчас посмотрю рецепт, чтобы...
1: Слушай, ну это еще и полезно получается.
0: Это очень вкусно было.
1: Ага.
0: Это настолько вкусно, что я пробовал это уже повзрослевший. И очень приятно был удивлен своим детским вкусом. Mm-hmm. Поностальгировал. В общем-то, это была вкуснятина.
1: Я заменила, кстати, колбасу вареной курицей, куриной грудкой. Тоже, кстати, очень неплохо. Но это если про квас говорить.
0: Это мы раскрываем уже секрет. Вот уже вкусненько. Вот я уже прям захотел поесть.
1: Да ты и так сидишь и ешь.
0: Ну, я и встать хочу. Ладно, давайте зарядочка для вас.
2: Не можешь сказать «ёпарасетейка»? У вас аномалия прикуса? Нужны брекеты? Мы все исправим. Пожалуйста, скажите Телефон 33 91 23. Мы в Йошкар-Оле на Первомайской 49.
3: Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад. Вдохните на месте, шагом марш!

0: подходим к водным процедурам. Хорошо, хорошо же!
1: Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожник «Теннет» – это классный отдых на природе в любую погоду. Компании до 7 человек. Телефон в Вишкрале 64 20 40.
2: Ну, во-первых, я хотел сказать всем большое спасибо, кто мимо проезжает и сигналит. Мы прям каждого знаем.
3: Нет, ну мы вас не видим просто, но тоже вам всем огромный привет.
2: Просто, видимо, может быть, и не нам вообще.
3: Да, кому? Мы же здесь одни.
2: Ну, там бабка какая-то проходила, может, они ей сигналили. Бабка, здорово! Какая-то знаменитая бабка.
3: Ну, хватит. Ладно. Уже. Вообще не бабка, а женщина.
2: 15 градусов прямо сейчас, 16 днем, 11 ночью. Завтра тоже 11 со знаком плюс.
3: Но днем.
2: Хорошо, да. Дождь на протяжении всего дня и завтра тоже.
3: Зато сегодня спокойное магнитное поле на тройку. Итак, для кого эта информация важна, по-прежнему сообщаем. В 20.17 сегодня сядет солнце, завтра рассвет в 3.12.
4: Время отдыхать.
5: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
4: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай Стэнет и Черри. 64 20 40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
6: Реклама на Пульс Радио.
7: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
8: Каникулы в «Мультискилл». Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. «Мультискилл». Здесь у детей есть детство.
9: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
10: Стрижка не должна кричать, она должна делать вас привлекательнее. Студия красоты «Алиса». Мы создаем стрижки, которые подчеркивают вашу внешность, красиво лежат в любую погоду, легко отрастают и не требуют сложной укладки. У нас спокойно, уютно и с заботой о каждом. Студия красоты «Алиса». Красноармейская, 118А. Телефон 28-88-71.
11: Открой сезон шашлыков с Юла-Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Юла-Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Юла, вкусно есть, полезно.
12: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33-08-08.
13: Все для стабильной работы водопровода, канализации и отопления на Сернурском тракте 20. «Аквамастер» дает гарантию на насосное оборудование, предложит комплектующие для работы, дренажные и канализационные трубы, трубы ПНД, поможет в выборе радиаторов. «Аквамастер» – уверенное качество, доступные цены. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
14: Баскетбольный клуб ЦСКА открывает школу баскетбола в Йошкар-Оле для детей с 3 до 16 лет. С детьми занимаются опытные тренеры-наставники. Обучаем мальчиков и девочек. Просмотр в Академию ЦСКА. Фирменная форма. Сильное сообщество тренеров и администрации клуба. Запись на тренировки открыта. Присоединяйтесь к команде чемпионов. Первая тренировка бесплатна. 900-776.
15: Парапапарам, парапапарам.
16: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
17: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра «Алабуга Политех». Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони. 8-917-887-53-30.
18: А я на гитаре могу.
19: А я клавишник от Бога.
16: А меха все мои.
19: Какие меха?
16: Ну, гармонь, баян, аккордеон. Все есть в шоу-технике. Если оркестр закупается в шоу-технике, то ты где?
20: Шоу «Техника». Первомайская, 160. Телефон Йошкар-Оле. 41-25-61.
21: Только до конца мая у официального дилера «Лада Парус» финальная распродажа автомобилей 2025 модельного года с максимальной выгодой до 600 тысяч рублей. Если «Лада», то «Парус». Сернурский тракт 18В. Телефон 23-20-12. Неоферно. Подробности у продавцов-консультантов. Сроки действия акции до 31 мая 2026 года.
22: Театр «Шкитана» приглашает вас на спектакли «Под открытым небом». 26 июня, 19:30, село Шурунжа Маркинского района. Музыкальная комедия «Небесный тихоход». Знакомые всем песни, зажигательные танцы и прекрасная игра актеров. Проведите летний звездный вечер вместе с театром «Шкитана». Подробности в нашем официальном приложении «Шкитан-театр» скачивайте на Рустор или по ссылке в официальной группе ВКонтакте 12+.
23: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Астрологический прогноз представляет фитнес-центр «Византия». Телефон в Ишкар-Оле 55 83 18 ИП Кузнецова.
1: Ну и давайте вам гороскоп на сегодняшний день зачитаем. Конечно же, начнем с лунного. Для вас астролог, теолог, гидролог Ирина Звездунянская.
2: Ну что ж, сегодня 10-й день лунного цикла, луна растущая, наступил день активного отдыха, силы в организме начинают бить фонтаном, созидание во всех смыслах – это главный девиз и тема этого дня. Излишек энергии постоянно дает себе знать, поэтому силы нужно направить в доброе и созидательное русло. Сегодня также благоприятно нацелиться на укрепление отношений в семье и заняться благоустройством своего жилья. Это вообще в принципе день такой семейный. Если вам сегодня снились яркие, впечатляющие сны, то, скорее всего, они не сбудутся.
1: Ну, а теперь более конкретно по каждому знаку. Значит, Овны, день моральной поддержки, неожиданной помощи. Не стесняйтесь поведать о своих проблемах и о сложностях.
2: Тельцы, у вас появятся возможности, которых вы давно ждали. Не профукайте удачу по пустякам.
1: У близнецов вряд ли дела будут прямо летать, но стоит спокойно продолжать начатое вдохновение. Скоро появится.
2: Раки, лучше делать что-то знакомое и привычное. Новые занятия окажутся слишком сложными или разочаровывающими.
1: Львы.
2: Девы.
1: Вот так вот, да. Ладно, львы, вы можете заметить, что некоторые дела требуют от вас отказаться от своих убеждений и принципов, и это серьезный повод для раздумий.
2: Девы, у вас сегодня удачный день. По крайней мере, до наступления вечера вам будет удаваться практически все.
1: Весы. В каких-то делах лучше немного потянуть время. Это касается, например, незнакомых дел с незнакомыми людьми.
2: Скорпионы, решение лучше принимать, только посоветовавшись с кем-нибудь. И в одиночку велика вероятность совершить ошибку.
1: Стрельцы. День расхламления жилья и отказа от ненужных вещей. Уж точно не стоит тратить деньги на что-то новое.
2: Козероги, вам потребуется защита и забота. Занимайтесь здоровьем, будьте среди близких.
1: Водолеи, некоторые дела потребуют больше деликатности. Не стоит рубить с плеча и решать вопросы поверхностно. Как вы часто это делаете?
2: Рыбы, день уточнения приоритетов. Попробуйте посмотреть на картину в целом. Вы увидите, что многие дела стали как будто неактуальны.
3: Скульптор своего тела. Ты сам. А помощник в деле. Фитнес-центр «Византия». Тренажерные залы. Залы групповых программ. Фитнес-проекты похудения и набора мышечной массы. Трансформация тела. Фитнес-центр «Византия». Дело. Дело. В тело. В тело. Красноармейская, 113. Телефон 55 83 18. Ешкарова.
4: Реклама на «Пульс радио».
5: Только до 31 мая в Баумаркете скидка до 30% на весь электро- и бензоинструмент, садовую технику и строительное оборудование. Приходите, выбирайте, экономьте. Соловьева, 22. Подробности акции в магазине. 26-й год.
6: Институт переподготовки набирает группу по обучению трактористов, водителей-погрузчика. Внимание! По ценам 2025 года. Приходите. Йошкар-Ола, медицинская, 17. Звоните. 22 35 74.
7: Молочный завод приглашает инженера-энергетика, контролеров отдела внутреннего контроля. Достойная заработная плата. Звоните. Телефон в Йошкар-Оле 63 50 20.
8: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. С «М-Тур» ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
9: Продавец в продуктовый. Это звучит скучно. Но не у нас. Любите общаться, помогать покупателям и быть в движении? Тогда мы ждем вас. Официальное трудоустройство, соцпакет, стабильная работа и дружный коллектив. В общем, в магазин «Пижамка» нужен продавец. 47 15 15. 47 15 15. Город Йошкар-Ола.
10: Тормоза – это главное. Замена колодок, дисков, жидкости. Полная диагностика ходовой. Автоцентр «Мариэл» 911-911.
11: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
12: Кирпич.
11: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
13: Опять что-то сломалось. Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов – ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
14: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли 40.

0: хотят.
1: Звонить 707-767.
2: Топ-3 ошибок при заказе автомобиля из-за рубежа. Обратиться к непроверенной организации. Пропустить скрытые условия в договоре. Самому вести машину.
3: Какие есть варианты? Твое авто. Подберем и привезем под ключ из Европы или Азии. Твое авто. Никаких скрытых условий. Быстрые сроки доставки и сигналка в подарок. Твое авто. 909-909.
4: Пишкарова.
5: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
6: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Рубрику «Внимание, водитель» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова 50, телефон 45 28 88.
1: Ну, прям каких-то сильных заторов не замечается, не наблюдается. Однако вот покрыли въезд в город с пересечением с улицы строителей. Там постоите немножечко в пробочке строителей, машиностроителей. А все там хорошо. Суворова, машиностроителей, также все прекрасно. По Цареградскому проспекту в сторону, значит, улицы Первомайской, там будете проезжать, после моста сразу же встанете в пробочку. По Ленинскому проспекту, помним, там ведутся дорожные работы, поэтому наблюдается небольшой заторчик. Значит, по Красноармейской тоже машиностроители после кольца, там тоже постоите. Водопроводная, все вообще замечательно. Бульвар Ураева на пересечении с улицы Петрова, там вот есть небольшая пробочка, и вроде бы все. Если есть какая-то информация, 917-711-2525, это мессенджер Макс, либо 630-088, это телефон в студии. Позвонили, предупредили, мы все передали.
2: Для тех, кто еще не знает, грузовые и шины сельхозназначения по оптовым ценам со склада в Йошкар-Оле. Шины для грузовиков и спецтехники. Дешево. Фирма «Авторемонт». Волкова 50. Телефон в Йошкар-Оле 38-20-06. Пульс радио желает вам доброго пути.

0: Йопарасотейка. Не весь алфавит нашего утра. С 7 до 11 утра по будням с нами семейная стоматология «Скажите А». Опытные стоматологи и ортодонты, уютная и теплая атмосфера, безболезненное лечение. Первомайская, 49, мы в Йошкар-Оле, 33-91-23, ООО «Надежда».
1: Значит, давай, новости без осуждения, вот так вот, не осуждаем. Первое, нам предложили всем россиянам интернет давать, собственно говоря, за хорошее поведение. Вот так вот. То есть, если себя плохо ведешь, естественно, интернет ты не получишь. Постоянно чувствуй себя ребенком, называется. А если ты ведешь себя хорошо, то, пожалуйста, интернетом ты пользоваться можешь. Это вот предложили такую инициативу. Значит, что думаете? Не знаю. Как будто бы уже наказали сразу же заранее. Ну и второе, значит, миллиардер, совладелец одной из крупнейшей компаний, предложил ввести дополнительные налоги для курьеров. Он, значит, говорит, что курьером-то стать намного проще, чем конструктором авиадвигателей. И вот поэтому сдвинул бы сторону льготы, в сторону как раз-таки курьеров полностью, чтобы их обложить дополнительной данью. Не так давно еще приходила новость о том, что люди, которые работают на... как бы это правильно выразиться? В общем, на таких цистернах, скажем так, которые выкачивают все то плохое, что вы оставляете в дачных туалетах, значит, они тоже зарабатывают нехило за одно лето, за один сезон. Вот, пожалуйста. А могли бы самолет строить, ну, заявляет нам тогда человечек. Не знаю, не осуждаем никого в любом случае, да, но действительно курьером стать вроде бы проще, но работа-то сама по себе непростая. Это же надо ходить, это надо ездить, это надо доставлять, это большой физический труд. Поэтому, не знаю, странно очень. Поэтому эта новость из разряда не осуждаем. Просто вот как факт нам такое заявили, мы такие: хорошо, спасибо большое, дайте еще. Ладно, в следующем части с тобой еще продолжим. В этом останется только музыка и хорошее настроение.
2: Реклама на Пульс Радио.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
4: Каникулы в «Мультискилл». Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. «Мультискилл». Здесь у детей есть детство.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Открой сезон шашлыков с «Юла-Маркет». Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах «Юла-Маркет». Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. «Юла» – вкусно есть! Полезно.
7: Пара-па-парам, пара-па-парам.
8: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
9: Путешествие по всему миру легко. Покупки в разных странах выгодно. Расплачивайтесь за границей картой Union Pay от Россельхозбанка.
10: Информация действительна с 9 февраля 2026 года и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банк России номер 3349 от 12 августа 2015 года.
11: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
12: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола. Улица Эшкинина, 19.
13: Мебель – украшение вашего дома. И зависть подруг –
3: Компания «Дизайн Мебель» умеет создавать креативную мебель, чувствует и понимает покупателей, ищет и находит интересные решения для любого пространства. Погрузись в мир индивидуальности своих сокровенных желаний вместе с «Дизайн Мебель». Телефон в Ишкрале 770909.
13: Дом начинается с забора, а забор со сталь «Снаба». Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут «Сталь Снаб». Металлобаза «Сталь Снаб».
14: Прохорова, 45В.
13: Телефон Ешкарале 316-222.
15: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
16: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
15: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
16: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
17: Сломалась ручка? Нужен новый замок? Огромный выбор дверной фурнитуры в магазине «Замок Маркет». Качественные замки, стильные ручки, надежные петли в наличии по доступным ценам. Магазин «Замок Маркет». Ждем вас. Ширяйкова, улица Луначарского, 52А. Звоните 90-20-20. Йошкар-Ола.
18: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: 9.00.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкороле 99-40-20.
3: В эфире новости, в студии Ирина Корецкая. Размер материнского капитала в России в ближайшей перспективе превысит 1 миллион рублей благодаря ежегодной индексации. По словам министра труда и социальной защиты, эта мера поддержки помогает семьям участвовать в жилищных программах и формировать первоначальный взнос для покупки жилья. Также россиянам напомнили, что семьям с тремя и более детьми при рождении третьего ребенка предоставляется дополнительные 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Жители Мариэл могут смело строить планы на лето, чтобы поехать за границу. Для них появился новый способ общаться выгоднее. Т2 запускает бесплатный безлимитный интернет в 34 странах мира. Абоненты популярных тарифов получают 15 дней роуминга без доплаты, а владельцев подписки Микс 22 дня. Турция, Таиланд, Грузия, Китай, Армения. Безлимит действует во всех этих странах. Активировать предложение можно в мобильном приложении Т2 до поездки. На правах рекламы. В России предложили ввести официальный 5-дневный отпуск для молодоженов. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы. При этом уже сегодня в парламент поступили на рассмотрение поправки в Трудовой кодекс. На данный момент действующее законодательство позволяет взять такой отпуск только за свой счет. Однако, как считают авторы инициативы, создание семьи – это одно из самых значимых событий в жизни людей, которое и так часто сопряжено с большими финансовыми расходами. Высокий забор лишает любопытства. Меркровли и фасады объявляют любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон Вишкоролей 99-40-20. Это были новости. Хорошего дня в компании «Пульс Радио».
4: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает, если сосед близкий, то и забор низкий. Как ценник сегодня. Панфилова 10, телефон 99-40-20. Шкала.
5: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
6: На Пульс Радио.

0: Помнишь, мы как-то с тобой ставили песни про дождь, и дождь закончился.
1: Ты думаешь, поможет?
0: Может быть, сегодня повторить эту историю?
1: Давай повторим.
0: Поставить песни про дождь для того, чтобы он как-то закончился, как будто он нас услышал бы.
1: Просто они все грустные. Ну, хотя лето впереди, можно и погрустить немножко, правильно?
0: Лето впереди, можно погрустить, действительно.
1: Не, ну скоро будет хорошо, имеется в виду.
0: Естественно.
1: Поэтому сегодня будем грустить.
2: Йопарасотейка на Пульс Радио. Утро на Пульсе представляет семейная стоматология «Скажите А». Телефон в Йешкар-Оле 33-91-23. ООО «Надежда».
1: Вот смотри.
0: Найти надо.
1: Найдешь еще. Спонтанные покупки, да? Бывает у тебя такое?
0: Ежечасно.
1: Вот мы снимаем таким образом чаще всего стресс.
0: Да.
1: А нам тут заявили, что спонтанные покупки поддерживают эмоциональный комфорт. Они обычно воспринимаются как угроза финансовой стабильности, но в разумных пределах помогают поддерживать эмоциональный комфорт. Когда человек полностью запрещает себе любые необязательные расходы, так, то растет психологическое напряжение, а контроль над финансами начинает ассоциироваться с постоянными ограничениями. Ага. Что заикаться начала? Гораздо эффективнее работает подход, при котором в бюджете изначально предусмотрена отдельная часть на приятные мелочи, развлечения, там, ситуативные желания какие-то. Тогда такие траты перестают восприниматься как ошибка и становятся частью системы управления деньгами. Как ты думаешь, кто нам об этом заявил? Думаешь, как всегда, психологи?
0: Наверное, астрологи.
1: Астрологи? Нет, финансисты. Так. Понимаешь,
0: опа,
1: со всех сторон нас облепили. Вот, давайте, тратьте. Незапланированные расходы, это все нормально, лишь бы вы все тратили денежки. Деньги.
0: Дрибеди деньги.
1: Да.
0: Все, класс. Ладно, что самое последнее ты приобрела? Вот спонтанно, прям такая, шла-шла и такая, опа, вот это куплю.
1: Спонтанно. Ой, а я не помню.
0: Яйца резко.
1: Я такие вещи не беру.
0: Я купил такую штуку.
1: Да? Ну и как? Зачем?
0: Вообще ненужная штука. Но она есть дома. И душу мне радует. Причем, ладно бы она стоила там какие-то колоссальные 100 рублей. Там. Я такой, вау, я что-то хотя бы в дом приобрел. Ну, вот жена примерно так же над мной угорала, сидела.
1: Ну, зато ты...
0: Зачем тебе, говорит,
1: если зато я такой... ты приподнял свой психологический эмоциональный фон.
0: У меня теперь она есть. Кстати, продаю. Если кому-то надо, обращайтесь. Вообще не нужно.
1: Я, кстати, частенько задумываюсь над всякими овощерезками, а потом понимаю, что это же просто нужно будет больше мыть, больше складывать, раскладывать. Я таким образом быстрее порежу все те же самые овощи. Кстати говоря, вы не забывайте, что с нами... Как всегда, семейная стоматология «Скажите А». Там акция, да, бесплатная консультация ортопеда, поэтому звоните по телефону Йешкар-Оле 33-91-23. Приезжайте на Первомайскую, 49. Кстати, не только взрослых там лечат, но и детей.
0: Да, если что, вот так давайте.
1: Ну все, прям по-живому.
0: Ладно, чуть-чуть попоем давайте.
1: Голос. Нет, давай не будем.
0: Голос ко мне вернулся.
1: Не надо.
0: Ну ты не пой, я буду петь.
1: А ты знаешь все слова?
0: Нет. Только летний дождь.

0: работаешь. Плакать аж захотелось, пишут. Ну, конечно. Немножко грусти. Ну, погода такая, ладно, будем честны.
1: Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожник «Теннет» — это классный отдых на природе в любую погоду. Компании до 7 человек. Телефон Вишкрале 64 20 40.
0: 15 градусов прямо сейчас. Будет сколько?
2: 16 будет градусов, 16, вечером плюс 14, ночью 11. Завтра, кстати, тоже 11, но только уже днем будет прохладнее гораздо. Юго-западный ветер сдует сейчас слабый. Осадки на протяжении всего сегодняшнего дня ожидаются. Спокойное магнитное поле на тройку. Солнце сядет в 20.17. Завтра рассвет в 3.12.
0: Ладно, я еще, кстати,
2: Чуть не чихнул, рассказывая о погоде, а ты ржешь, сидишь.
0: Ну, что делать-то? Короче, еще одну песню сейчас поставим.
2: Давай.
0: Сейчас вот реклама пройдет, я сегодня буду ее горлопанить.
3: Время отдыхать.
4: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
3: Останет и Черри. Путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай с Тенет и Черри. 64 20 40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
0: К нам же сегодня приезжают. Братишка звери. Мой приезжает. Звери, братан да. Мой. Кореш, Кент.
2: Звери. Будут они буду... играть в
0: Ледовом дворце.
2: В Ледовом дворце.
0: Мы вчера билеты Карла разыгрывали, кстати, как раз на студии. И я сегодня пойду туда. И буду вот эту песню там ждать. И прикинь, не споет.

0: кстати, судьба так складывалась. Они два года подряд приезжали в разные города, Чебоксары, Казань. Я все собирался съездить на концерт, но никак не получалось.
1: Ну, видишь, и они специально ради тебя приехали
0: ради
1: сюда.
0: Ради меня, да.

0: Я же сделал все, чтобы у меня голос вернулся к этому концерту, чтобы там его просадить.
1: Поэтому ты уже его просадил, мы слышим.
0: Завтра, если я буду без голоса, знай, я его потерял не просто так, а вот крича вот эту песню.

0: Ну и ладно, хорошего понемногу. Сегодня продолжим.
1: Реклама на Пульс Радио.
2: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33-08-08.
3: Им надоели душные офисы. Им наскучило однообразие. Их утомила постоянная суета. Они выбрали «Солдата удачи».
4: Сегодня в моде активный отдых. Парк приключений «Солдат удачи» приглашает всех любителей острых ощущений получить свою порцию адреналина. Телефон 91-23-55. Парк приключений «Солдат удачи». Активный отдых.
5: Кадры решают все, и каждый может быть лучше. Скоро в селе Вятском Советского района пройдет региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства лучшей профессии в номинации «Механизатор». Победитель получит 150 тысяч рублей и представит республику в финале. У сельского труда есть свои герои, высокие технологии, точность и наше уважение. Ждем вас 29 мая. Болеем за своих!
6: Семейный клуб «Центр притяжения». Место для роста и развития. Обучаем и развиваем. Приносим пользу всей семье. Комплексное занятие для детей от 2 до 6 лет. Подготовка к школе и занятия по основным предметам. Территория общения для подростков. Иммерсивные спектакли и мастер-классы в «Центре притяжения». Поселок Красногорский, Гагарина 8. Телефон плюс 7 917 707 71 41.
7: Только до конца мая у официального дилера «Лада Парус» финальная распродажа автомобилей 2025 модельного года с максимальной выгодой до 600 тысяч рублей. Если «Лада», то «Парус». Сернурский тракт 18В. Телефон 23-20-12. Не оферта. Подробности у продавцов-консультантов. Сроки действия акции до 31 мая 2026 года.
8: Все для стабильной работы водопровода, канализации и отопления на Сернурском тракте 20. «Аквамастер» дает гарантию на насосное оборудование, предложит комплектующие для работы, дренажные и канализационные трубы, трубы ПНД, поможет в выборе радиаторов. «Аквамастер» – уверенное качество, доступные цены. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
9: Вся жизнь – игра, но в драмтеатре и интересней. На сцене жизнь. В Академическом русском театре драмы «Аллергия» на хандру и скуку. Прогоняем их классикой мировой комедии. 24 мая искрометный спектакль «Одолжите тенора». 31 мая уморительные «Три счастливых дня» в Париже. Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
1: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Астрологический прогноз представляет фитнес-центр «Византия». Телефон в Йошкар-Оле 55-83-18. ИП Кузнецова.
1: Кстати, если вдруг вы как раз-таки из тех, кто, как я, добавляет себе видосики, чтобы заниматься дома, но ни черта, ни одного упражнения не было сделано нормально, то идите в фитнес-центр «Византия». Там, соответственно говоря, заниматься можно спортом под присмотром тренера.
2: На голове стоял когда-нибудь?
1: Да.
2: Я видела вчера видос, где японец на голове по лестнице очень много ступенек проскакал без использования рук вообще. То есть он как дельфин использует хвост, он также использует руки, ноги, и просто вот на голове вверх по лестнице, прикинь.
1: А я сказал, что стоял, да? Я пытался встать. Вот так вот могу сказать тогда по сравнению с ним. Ладно, давайте для вас гороскопчик лунный. Астролог, теолог, гидролог Ирина Звездунянская.
2: Так, значит, смотрите, 10-й день лунного цикла, луна растущая, наступил день активного отдыха, силы в организме начинают бить фонтаном. Созидание во всех смыслах – это главный тезис и тема этого дня. Излишек энергии постоянно дает себе знать, силы нужно направить в доброе созидательное русло. Так, сегодня благоприятно нацелиться на укрепление отношений в семье и заняться благоустройством жилья. Если сегодня вам снились яркие, приятные, впечатляющие сны, то они не сбудутся.
1: Как грустно все это. Ладно, давайте более конкретно по каждому знаку. Овны, день моральной поддержки, неожиданной помощи. Не стесняйтесь поведать о своих проблемах и сложностях.
2: Тельцы, у вас появятся возможности, которых вы давно ждали. Не профукайте удачу по пустякам.
1: Близнецы, вряд ли дела будут прямо летать, но стоит спокойно продолжать начатое. Вдохновение скоро появится.
2: Раки, лучше делать что-то знакомое и привычное. Новые занятия окажутся слишком сложными и разочаровывающими.
1: Львы, вы можете заметить, что некоторые дела требуют от вас отказаться от своих убеждений и принципов. И это серьезный повод для раздумий.
2: Девы, удачный день. По крайней мере, до наступления вечера вам будет удаваться практически все.
1: У весов в каких-то делах лучше немного потянуть время. Это касается, например, незнакомых дел с незнакомыми людьми.
2: Скорпионы, решение лучше принимать, только посоветовавшись с кем-нибудь. В одиночку велика вероятность совершить ошибку.
1: Стрельцы, день расслабления жилья и отказа от ненужных вещей. Уж точно не стоит тратить деньги на что-то новое.
2: Козероги.
1: А я не планировал.
2: Козероги, вам потребуется защита и забота. Занимайтесь здоровьем, будьте среди близких.
1: Водолеи, некоторые дела потребуют большой деликатности. Не стоит рубить с плеча и решать вопросы поверхностно. Как вы часто это делаете?
2: Рыбы, день уточнения приоритетов. Попробуйте посмотреть на картину в целом. Вы увидите, что многие дела стали как будто неактуальны.
3: Скульптор своего тела. Ты сам. А помощник в деле. Фитнес-центр «Византия». Тренажерные залы. Залы групповых программ. Фитнес-проекты похудения и набора мышечной массы. Трансформация тела. Фитнес-центр «Византия». Дело. Дело. В тело. В тело. Красноармейская, 113. Телефон 55-83-18. Йошкар-Ола.
4: Реклама на Пульс Радио.
5: Только до 31 мая в Баумаркете скидка до 30% на весь электро- и бензоинструмент, садовую технику и строительное оборудование. Приходите, выбирайте, экономьте. Соловьева, 22. Подробности акции в магазине. 26-й год.
6: Каникулы в мультискилл. Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл. Здесь у детей есть детство.
7: Не переплачивай. Покупай выгодно. Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора. Арматура. Профлисты. Поликарбонат для теплиц. Спецпредложения по доставке. Металлобаза «Сталь Снап». 316-222. Прохорова, 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
8: Прошлый век. Отбрось косу. Купи мощный бензиновый триммер Edon GT430 по цене 5490 рублей. Выгодность очевидна. Спеши

0: автомобиля из-за рубежа. Обратиться к непроверенной организации. Пропустить скрытые условия в договоре. Самому вести машину.
1: Какие есть варианты? Твое авто. Подберем и привезем под ключ из Европы или Азии. Твое авто. Никаких скрытых условий. Быстрые сроки доставки и сигналка в подарок. Твое авто. 909-909.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами «Эскроу». Звоните 77-00-34.
4: Пара-па-парам, пара-па-парам.
5: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
6: Чек не горит, но машина тупит. Компьютерная диагностика. Найдем и устраним. Автоцентр «Мариэл». 911-911.
7: Открой сезон шашлыков с Юла-Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Юла-Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Юла – вкусно есть, полезно.
8: Стоптанные туфельки. Знаменитая сказка братьев Гримм языком танца. Волшебство, любовь, задорные ритмы и яркие костюмы на сцене Марийской филармонии. Спектакль-концерт с участием юных дарований республики. Всего два вечера, 4 и 9 июня, 18:00. Билеты на сайте филармонии и в кассе. 6+.
9: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Вот смотри, пару песен про дождь прозвучало, и он закончился на улице.
1: Нет, он еще идет.
0: И закончился.
1: Да вон идет.
0: Это чуть идет. Давай.
1: Ну что ты хочешь сказать этим?
0: Еще одну сейчас давай.
1: Добьем, да?
0: Да. Потому что без этой песни нельзя в дождь.
1: У нас, кстати, дожди будут всего два дня, сегодня и завтра.

0: Вот, кстати, если бы тогда была семейная стоматология, скажите, а?
1: Вот тогда бы он так не разговаривал, правильно?
0: Да, если вы так разговариваете сейчас, то звоните по телефону Виткрале 339123, да? Приезжайте на Первомайскую 49.
1: И, кстати, там весь май бесплатная консультация ортопеда.

0: на секундочку, ему уже 51 годик.
1: Сколько?
0: 51. 51, шуре.
1: Но он хороший, хороший.
0: Стал, да, кстати говоря.
1: Толстенький такой.
0: Напомню, таким образом мы пытаемся
1: приладить
0: хорошую погоду, да, убрать дождь, вот. Ну ладно, давайте еще одну тогда.
2: Я бы хотел жить мечтой, слепо доверяя, своим не верил глазам.
0: Ну знаешь же, вот прям подходит, вот это на языке вертятся слова.
1: Ну это плачут небеса, ой, это извините, это плачут небеса.
2: Рядом, а не с краю, но вот пришел этот день. Без твоих глаз хотел гореть от любви.
1: Ты какой год? 2002?

0: 2004 год.
1: Видишь, какая хорошая память, значит, я еще не совсем старенькая.
2: Ты не спишь, как я сейчас, но у тебя впереди.
0: Тогда же они назывались Тимати и Банда. Банда. Там был Доминик Джокер, кто еще, и все, по-моему.
1: И Ратмир.
0: Ух ты!
1: А знаешь, как я вспомнила? Потому что бывшая Тимати Решетова назвала сына их Ратмиром. Вот и все. А я ж слежу.
0: Я понял.
1: По нужде, не по желанию.

0: песню.
1: Давай еще одну послушаем, но это уже будет веселое. Это будет
0: давай
1: веселое.
0: Посмотрим.
1: Тоже не про дождь, но про облака. Вот так я тебе дам подсказочку.
0: Натали.
1: Практически, практически, практически.
0: Я так люблю. Ну, это ее песня, да.

0: Слушайте, даже если у нас не получится прогнать дождь, то все равно кайфово прямо сейчас стоять вот так вот, раздвинув руки. И вот чтобы дождь капал, ты поешь, и кайфово все получается.
1: Ну вот иди.
0: Все, я так и сделаю сейчас. Это, знаешь, хорошо говорить об этом, чего ты сам не делаешь, и смотришь на это, исходя, глядя из теплой студии.
1: А еще на голове постой.
0: Обязательно. А если вы хотите белоснежные зубки, как облачка, да?
1: То семейная вам всегда.
0: Семейная стоматология, скажите, Анна, 1 мая 49, 33, 91.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон в Йошкар-Оле 330-300.
3: 7+. В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кырли, 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
4: Опять что-то сломалось! Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
5: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Йошкар-Оле. Звоните 42 28 28 42 28 28.
6: 28 и 29 мая в 18:00 в Мариинском театре юного зрителя премьера. Комедия «Шонго Качи. Жених по неволе». Спектакль о семейных узах, о преодолении одиночества, о выборе дальнейшей судьбы. 12+.
7: Йопар СТК.
8: Не весь алфавит нашего утра.
7: С 7 до 11 утра по будням с нами семейная стоматология «Скажите А». Опытные стоматологи и ортодонты. Уютная и теплая атмосфера. Безболезненное лечение. Первомайская, 49. Мы в Йошкар-Оле. 33-91-23. ООО «Надежда».
0: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: 10.00.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкороле 99-40-20.
3: В эфире новости, в студии Ирина Корецкая. Мариэл вошла в число регионов лидеров России по экономической привлекательности. Республика заняла 4-ю строчку в рейтинге регионов с наиболее устойчивой экономической динамикой. Об этом сообщает «Коммерсант». В тройке регионов лидеров оказались Москва, а также Московская и Тюменская области. На 5-м месте рейтинга расположилась республика Хакасия. Жители Мариэл могут смело строить планы на лето, чтобы поехать за границу. Для них появился новый способ общаться выгоднее. Т2 запускает бесплатный безлимитный интернет в 34 странах мира. Абоненты популярных тарифов получают 15 дней роуминга без доплаты, а владельцы подписки «Микс» – 22 дня. Турция, Таиланд, Грузия, Китай, Армения. Безлимит действует во всех этих странах. Активировать предложение можно в мобильном приложении Т2 до поездки. На правах рекламы. В Йошкар-Оле с 26 мая временно ограничат движение на нескольких улицах. До 11 июня на пересечении Ленинского проспекта и улицы Якова Ишпая закроют одну полосу из-за ремонта теплосетей. С 26 мая по 1 июня перекрывается участок улицы Карла Маркса от Ленинского проспекта до Панфилова. Там будут ремонтировать дорогу. А 5 и 6 июня нельзя будет парковаться у Волготеха и на площади Ленина из-за городского мероприятия. Водителям советуют заранее продумывать маршрут. Высокий забор лишает любопытства. Меркровли и фасада объявляют любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон в Йошкар-Оле 99-40-20. Это были новости. Хорошего дня в компании «Пульс Радио».
4: Каждый раз, когда крыша течет, хочется крыть ее. Ну, вы поняли. Но есть способ лучше. Кройте по-человечески. Металлочерепица, профнастил, фальцевая и мягкая кровля. Все для фасада. От металлического и винилового сайдинга до фасадных панелей и планкина. Вся водосточка в мире кровли и фасада на Панфилова 10. Помогаем крыть по доступной цене. Телефон 99-40-20. Йошкар-Ола.
5: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
6: На Пульс Радио.

0: Йопересетейка.
1: Не весь алфавит нашего утра.
2: С 7 до 11 утра по будням с нами семейная стоматология «Скажите А». Опытные стоматологи и ортодонты. Уютная и теплая атмосфера. Безболезненное лечение. Первомайская, 49. Мы в Йошкар-Оле. 33-91-23. ООО «Надежда».
3: ООО!
4: На лучшее, разумеется.
3: Да.
4: Слушай, ну раз уж мы уже сегодня затронули тему не только дождя, но и спорта, нам тут объяснили, чем нельзя заниматься, если ты живешь в многоквартирном доме.
3: Опа!
4: Каким видом спорта? Ну, стоять на голове, если что, можно, так что ты все-таки попробуй. Попробуй.
3: Все, неинтересно.
4: Нельзя, значит, смотри, бросать гантели, бегать на дорожке, скакать на скакалке.
3: Так.
4: Штангу тягать, вот это бросать все на пол, гири, гантели. Знаешь почему?
3: Так.
4: Стены трескаются.
3: А, да?
4: Представляешь, не только шум это создает, но и вредит дому. Поэтому, если будете выбирать какой-то вид спорта, то лучше всего делать, например, йогу, заниматься ей, пилатес, там, растяжка, эспандеры. Гантели можно, но до 5 килограммов. И на резиновом коврике с толщиной до 10 миллиметров.
3: Вообще, вот касаемо гантель, в спортзалах нельзя через них перешагивать. Через штангу тоже нельзя перешагивать. Я не помню, почему. Но есть такое суеверие,
4: это
3: что нельзя.
4: Это как через человека нельзя перешагивать.
3: Ну нельзя, короче. Они прямо
4: знаешь,
3: ругаются.
4: Знаешь, почему нельзя перешагивать через гантели эти?
3: Почему?
4: Через штанги. Потому что они больше не вырастут иначе.
3: Гантели и штанги?
4: Да.
3: Да, действительно, именно поэтому. Нет, на самом деле там есть какое-то серьезное суеверие, что это очень опасно вообще. Вплоть до какого-то серьезного случая. Ну реально нельзя. Они прям ругаются, спортсмены, если ты перешагиваешь.
4: Ну ты хотя бы выясни.
3: Обязательно. Как только мне можно будет заниматься спортом, я обязательно все выясню.
4: Я как раз в зал перестала ходить. Я бы спросила.
3: На кухне сидишь.
4: Слушайте, а это, как же вот эти шарики, которые по полу катаются без конца, да, по ночам, да? Помнишь вот эти, ты слышишь?
3: Да, вообще, что там происходит?
4: А мне объясняли, кстати, что это не шарики, это на самом деле перекрытие. Каким-то образом там что-то, физика как-то срабатывает, и поэтому вот такой звук появляется, кажется, что это катится какой-то металлический шар.
3: Не знаю, у меня сосед все сверху что-то ходит, тут все время куда-то ходит.
4: А у меня сосед сверху, я не знаю, кто это, но, похоже, это гиппопотам. Знаешь, как он ходит? Он у нас новенький, недавно другие жили. Он так тяжело и ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Потом до ванны. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Вода полилась, и я все слышу, и обратно в комнату. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту.
3: Над тобой живет кентавр какой-то.
4: Какой-то, да.
3: Ладно, мы долго будем избегать эту песню? Нет, мы ее должны были поставить вообще, каждое утро надо ее ставить. Вот эту песню следующую.
4: Ну-ка, заинтриговал. А, доброе утро!
3: Конечно!
4: Последний герой!
3: Когда мы? Где?
4: Мне нравится эта песня.
3: Сколько утр работаем, ни разу она не звучала.

0: Вообще с этого надо каждое утро начинать нам. Доброе утро, последний герой.
1: Я когда была еще школьницей, в средней школе училась, у меня была фанатка одной радиостанции, и там был ведущий, там менялись ведущие по утрам, и ну. Один из ведущих каждое утро ставил одну и ту же песню.
0: Доброе утро, его, последний
1: нет,
0: герой.
1: Нет, его эфир начинался с одной и той же песни. Это зарубежная композиция, очень известная, ты сразу поймешь, ага. Если я скажу. И ну, никого это не задалбывало, я тебе так скажу.
0: Нет, вот мы тоже не задалбывали.
2: Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожник «Теннет» — это классный отдых на природе в любую погоду. Компании до 7 человек. Телефон Вишкрали 64 20 40.
0: Чего там? 16 — это максимум. А, уже сегодня плюс 17, смотри, потеплеет. Небольшой дождь, правда, ожидается. Мы рассчитывали, что его больше не будет. А нет, он с нами сохранится до завтра еще. Вот завтра плюс 11, как и ночью, собственно говоря. Ветер до 3 метров в секунду, западных направлений. Влажность повышена, оно, да, как бы и понятно. Но садовики и огородники, они прямо сейчас кайфуют от дождя.
1: Садовики.
0: Садовики, я их так не люблю называть.
1: Сада.
0: Нет, садовики. Мне нравятся садовики.
1: Как-то хочется развернуть вот это вот слово, чтобы оно звучало наиболее сочно. Но тем не менее, магнитное поле сегодня спокойное. 3 на 3.
0: Садитесь. Поставила оценку.
1: Солнце сядет в 20:17, завтра рассвет в 3:12.
3: Время отдыхать.
4: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
3: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай Стэнет и Черри. 64 20 40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
5: Реклама. На Пульс Радио.
3: На Пульс Радио.
6: Стрижка не должна кричать. Она должна делать вас привлекательнее. Студия красоты Алиса. Мы создаем стрижки, которые подчеркивают вашу внешность, красиво лежат в любую погоду, легко отрастают и не требуют сложной укладки. У нас спокойно, уютно и с заботой о каждом. Студия красоты Алиса. Красноармейская, 118А. Телефон 28-88-71.
7: Экспресс-доставка в Москву, Казань, Нижний Новгород. На следующий день. В руки. Доставка в любой уголок России и за рубеж. Надежно и максимально быстро. Компания «Мобиэл». Улица Зарубина, 12А. Звоните 55 25 10. Город Йошкар-Ола.
8: Дом мечты. Один звонок. SKM Group. Построим в срок. 707-767. Дома из кирпича и блоков. Для комфортной жизни. SKM Group. Твой верный друг. Звонить 707-767.
9: А я на гитаре могу.
10: А я клавишник от Бога.
11: А меха все мои.
10: Какие меха?
11: Ну, гармонь, баян, аккордеон. Все есть в шоу-технике. Если оркестр закупается в шоу-технике, то ты где? Шоу-техника. Первомайская, 160. Телефон в Йошкар-Оле. 41-25-61.
12: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
13: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
12: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
13: Магазин «Теплый». Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
14: Молочный завод приглашает инженера-энергетика, контролеров отдела внутреннего контроля. Достойная заработная плата. Звоните. Телефон в Йошкар-Оле 63-50-00.
15: Йошкар-Олинский учебный комбинат предлагает уютные комнаты для проживания и временного пребывания для жителей, гостей, республики и организаций. Низкие цены. Звоните 8-83-62-46-35-23.
16: Только до конца мая у официального дилера «Лада Парус» финальная распродажа автомобилей 2025 модельного года с максимальной выгодой до 600 тысяч рублей. Если «Лада», то «Парус». Сернурский тракт 18В. Телефон 23 20 12. Неофертные подробности у продавцов-консультантов. Сроки действия акции до 31 мая 2026 года.
17: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечки. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
18: Кирпич.
17: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 55 01 01.
19: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Не усложняйте ничего. Просто если с зубками проблемы, если у меня стоматология, скажите на Первомайск 49-33-91-23. Возьми да реши. Все. Вот и все, вот и просто. Мы, кстати, о фильмах здесь за эфиром разговаривали. Вот. К вам тоже такой резонный вопрос возникает. Сейчас, ладно, пару секунд и все расскажем.
1: Просетейка. Не название, а речевая разминка. Все утро с нами семейная стоматология. Скажите «А» на Первомайской 49. Телефон в Ешкарале 33-91-23.
0: Есть же какие-то фильмы, которые ты вот посмотрел, и все, и второй раз ты пересматривать навряд ли будешь. Вот я знаю один такой фильм про группу, которую все вы прекрасно знаете.
2: Которая приезжала к нам много-много раз.
0: Да, у которой Антони «Ноги вниз», вот так вот. Все же поняли, что за группа и что за фильм. В общем-то, я его разочек посмотрел, мы в кинотеатр ходили, попели песенки, и все.
2: Там пели песни все?
0: Да, весь кинозал. Но это январские праздники было, там, я не помню, какой год
2: понятно.
0: Даже. Да, или в ноябре ли это было. В общем, там были какие-то праздники, в общем, весь зал тоже пел эти песни. Вот. И как бы. И если сейчас он где-то вот на ТВ мне попадется, я его навряд ли буду пересматривать. Ну, нет такого, что такой вау! Типа залип, даже случайно. Но обратная история с фильмами, такими, как типа «Бумер», «Брат», «Бригада», «Шрек» у меня.
2: О, «Бригаду» я, кстати, тоже никогда не переключаю.
0: Ледниковый период.
2: И этот, и «Брат».
0: И как только я попадаю на эти фильмы, я сижу и смотрю. Хотя я уже 58 раз там, я уже каждую реплику знаю. Я уже знаю, чем все закончится и куда все это будет двигаться. Но сидишь и исправно смотришь. Вот вы тоже напишите, есть ли у вас такой фильм, который вы прям готовы до дыр пересматривать. Ну, типа, он вам никогда не надоедает. А, «Такси», вот у меня тоже история такая же, между прочим.
2: У меня «Батя» обе части.
0: «Батя».
2: Я не люблю ходить в кинотеатры, я считаю, что это лишняя трата времени.
0: Зря.
2: Потому что ты выйдешь разочарованный и будешь сожалеть о потраченных деньгах, о потраченном времени, но я специально шла на «Батю 2» уже после первой части в кинотеатр, мы ходили. И я вообще не пожалела. И сейчас я его вижу где-нибудь по ТВ, там, да, делами занимаешься, телек работает. Понятно.
0: Посмехахаться,
2: класс.
0: Да?
2: А?
0: Посмехахаться, так скажем.
2: Ну, второй еще и поплакать можно немножко.
0: Ну вот, я об этом говорю, что есть фильмы, которые, ну вот, может быть, не то, что они стали культовыми, а просто каждый раз смотришь и прям тебе нравится все, что происходит в этом фильме.
2: Угу.
0: Как будто бы ничего лишнего и нету. Хотя, ну, понятно, что часть из них вымышлена, ну, не часть, а большая часть, написана, придумана, но все равно ты смотришь и такой, блин, как же это круто. Но вот с современными фильмами, которые мне попадались в последние разы, вот я такого не обнаружил эффекта. Может быть, я повзрослел.
2: Вот скажите, какие у вас фильмы вызывают такие же бурные эмоции, как у Руслана?
0: Да.
2: Напишите нам в Макс 917-711-25-25.
0: Мы еще немножечко здесь побудем, обсудим, ну и рекламку тоже вам еще поставим.
3: Реклама на Пульс Радио.
1: Только до 31 мая в Баумаркете скидка до 30% на весь электро- и бензоинструмент, садовую технику и строительное оборудование. Приходите, выбирайте, экономьте. Соловьёва, 22. Подробности акции в магазине. 26-й год.
4: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
5: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
6: Пора раздвинуть стены.
5: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Ешкарале 42-28-28.
7: Баскетбольный клуб ЦСКА открывает школу баскетбола в Йошкар-Оле для детей с 3 до 16 лет. С детьми занимаются опытные тренеры-наставники. Обучаем мальчиков и девочек. Просмотры в Академию ЦСКА. Фирменная форма. Сильное сообщество тренеров и администрации клуба. Запись на тренировки открыта. Присоединяйтесь к команде чемпионов. Первая тренировка бесплатна. 900-776.
8: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас

0: хорошего. Фирма «Авторемонт». Волкова, 50. Телефон Вешкар-Оле 38-20-06.
1: Кинотеатр «Супер-8». «Супер-8». Мы стали ближе. Покупайте билеты онлайн на сайте супер8.рф.
2: Пара-па-парам, пара-па-парам.
0: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
3: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: порчу вообще профессионально.
1: Йопара сатейка. Не весь алфавит нашего утра. С 7 до 11 утра по будням с нами семейная стоматология «Скажите А». Опытные стоматологи и ортодонты, уютная и теплая атмосфера, безболезненное лечение. Первомайская, 49, мы в Йошкар-Оле, 33-91-23, ООО «Надежда».
2: Тут Канье Веста заметили в футболке с надписью «Седая ночь, плиз».
3: Опять «И»?
2: Нет.
3: На этот раз он сам, типа...
2: Да.
3: Понял, какой ажиотаж он произвел, его и аватар, и вот, пожалуйста. Да.
2: Уже, а вы говорите об изоляции. Какая изоляция?
3: Всегда, значит, нормально, купился. Молодец. В общем-то, все, мы на сегодня давайте будем заканчивать уже работать. Осталось только высказать вам мысленно подумать.
2: Китайскую мудрость.
3: Мысленно подумать.
2: Это китайская мудрость.
3: Это мысленно подумать. В середине трудности лежит возможность. Альберт Эйнштейн. Все, это был утреннее шоу «Портстейк», завтра продолжим, также с 7 до 11 веселиться и развлекаться. Была здесь Ирина Корецкая.
2: И Руслан Идиетулин.
3: Обнял, приподнял, поцеловал, еще услышимся.
2: Пока-пока.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола, улица Эшкинина, 19.
2: Театр «Шкитана» приглашает вас на спектакли под открытым небом. 5 июня, 19:30, поселок Новый Тарьял, стадион «Строитель». Музыкальная комедия «Небесный тихоход». Знакомые всем песни, зажигательные танцы и прекрасная игра актеров. Проведите летний звездный вечер вместе с театром «Шкитана». Подробности в нашем официальном приложении «Шкитан-театр» скачивайте на Рустор или по ссылке в официальной группе ВКонтакте 12+.
3: Семейный клуб «Центр притяжения». Место для роста и развития. Обучаем и развиваем. Приносим пользу всей семье. Комплексное занятие для детей от 2 до 6 лет. Подготовка к школе и занятия по основным предметам. Территория общения для подростков. Иммерсивные спектакли и мастер-классы в «Центре притяжения». Поселок Красногорский, Гагарина 8. Телефон +7 917 707 71 41.
4: «Центр притяжения».
5: Вся жизнь – игра, но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. Смех сквозь слезы и философия войны на сцене Русского театра драмы. С большими гастролями в Йошкар-Оле, музыкально-драматический театр Херсона с драмой «Вечно живые» и безумно смешной чеховской комедией «Семейное счастье». Билеты на сайте и в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: залетает и бурело на мурмурах. Я тоже хочу на брендах так глюцать. Быстро кричит мне, что за суета. Хватит хоботиться, пора нам на волю. Заводи железного, поедем к медведям. Время идти туда, где мурчат. Муру-мур, идем на торпеде.
1: Эй, ты, слышь!

дело. Я здесь не левый пассажир, эй, гусь. Гуси мои давно улетели, да. Заводи, дай газ, гони колесницу и дави, дави, брат, на полную. Здесь не место тем, кто забыл про слово.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 330808.
3: Только до конца мая у официального дилера «Лада Парус» финальная распродажа автомобилей 2025 модельного года с максимальной выгодой до 600 тысяч рублей. Если «Лада», то «Парус». Сернурский тракт 18В. Телефон 23-20-12. Неоферно. Подробности у продавцов-консультантов. Сроки действия акции до 31 мая 2026 года.
4: Молочный завод приглашает инженера-энергетика, контролеров отдела внутреннего контроля. Достойная заработная плата. Звоните. Телефон в Йошкар-Оле 63 50 20.
5: 28 и 29 мая в 18:00 в Мариинском театре юного зрителя премьера. Комедия «Шонго Качи. Жених по неволе». Спектакль о семейных узах, о преодолении одиночества, о выборе дальнейшей судьбы. 12+.
6: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра «Алабуга Политех». Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони 8-917-887-53-30. Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони 8-939-745-48-08.
7: Праздник народной музыки. 7 июня в 18:00. Марийская филармония приглашает на концерт «Волжская рапсодия». Выступает прославленный оркестр имени Калинина из Волгограда. В программе от классики до современных хитов в русском стиле. Билеты в кассе и на сайте Марийской филармонии. 6+.
8: Телефон рекламной службы 42 28 28.

темными ночами бьемся все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Только до 31 мая в Баумаркете скидка до 30% на весь электро- и бензоинструмент, садовую технику и строительное оборудование. Приходите, выбирайте, экономьте. Соловьева, 22. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Восьмое чудо света в Йошкар-Оле. Кинотеатр «Супер-8» — это максимально высокий уровень кинопоказа. 5 комфортных просторных кинозалов, детский лабиринт и большая игровая зона. Лучшие мировые кинопремьеры. «Супер-8». Все только начинается.
4: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства. Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на Пульс Радио и Авторадио и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно. Интересно? Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54. Количество предложений ограничено.
5: Вся жизнь – игра, но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. В Академическом русском театре драмы «Аллергия» на хандру и скуку. Прогоняем их классикой мировой комедии. 24 мая – искрометный спектакль «Одолжите тенора». 31 мая – уморительные «Три счастливых дня» в Париже. Подробности на сайте, билеты в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Хорошая музыка, хорошее радио. Пульс радио.
1: Давид осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Йошкар-Оле 330-300.
0: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Полдень. Новости на Пульс Радио. Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкарале 99-40-20.
1: В эфире новости в студии Ирина Корецкая. Россиянам напомнили о правилах подарков учителям на выпускной. Стоимость презента для педагога не должна превышать 3000 рублей. Это ограничение действует для каждого подарка отдельно. Если семья хочет вручить несколько вещей, каждая из них должна стоить не более этой суммы. Такое правило помогает защитить учителей от необоснованных претензий и не ставит их в неловкое положение. Норма распространяется на подарки как ко дню последнего звонка, так и к выпускному. В Йошкар-Оле начались отключения горячей воды. Первый этап продлится до 8 июня, второй запланирован на период с 15 по 25 июня. Дома, попавшие в первый этап, останутся без горячей воды на 2 недели. Участники второго этапа на 10 дней. График отключений по своему адресу можно найти на сайте теплоснабжающей организации или в управляющей компании. Россиянам в ближайшие годы станет сложнее переносить жару. Синоптики прогнозируют, что зима будет сокращаться, а лето станет длиннее. На этом фоне участятся периоды экстремальной жары. Также возможен сдвиг природных зон на север. Степи могут занять территории, где раньше росли умеренные леса, а леса начнут появляться в тундре. Такой прогноз основан на глобальных климатических тенденциях и учащении засух в умеренных широтах. Высокий забор лишает любопытства. «Меркровли и фасада» объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон Йошкар-Оле 99-40-20. Это были новости. Хорошего дня в компании «Пульс Радио».
2: Каждый раз, когда крыша течет, хочется крыть ее... Ну, вы поняли. Но есть способ лучше. Кройте по-человечески. Металлочерепица, профнастил, фальцевая и мягкая кровля. Все для фасада. От металлического и винилового сайдинга до фасадных панелей и планкина. Вся водосточка в мире кровли и фасада на Панфилова 10. Помогаем крыть по доступной цене. Телефон 99-40-20. Йошкар-Ола.
0: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
3: На Пульс Радио.

0: Доброго дня, роднульки. Меня зовут Илья Сапожников. Ближайший час я точно буду с вами здесь, на Пульс Радио. Вам я, во-первых, пожелаю хорошего дня, ну а во-вторых, буквально через несколько секунд расскажу о погоде, поэтому не переключайтесь. Ну а для тех, кого интересовало, что за песня, это «Звонкий», называется «Обычный человек». Не за что, загуглите там и о себе добавьте. Ладно, все, прогноз погоды.
1: Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожник «Теннет» – это классный отдых на природе в любую погоду. Компании до 7 человек. Телефон Вишкрале 64 20 40.
0: Не знаю, вот как рассказывать вам. По нашей личной метеостанции практически 18 градусов за окном, а открытые источники говорят, что 15. Ну, давайте будем считать, что 16, 16,5 где-то. Ну, край 17. Вот так возьмем, допустим. Так, облачно с прояснениями, слабый дождь ожидается. Вот буквально 2 минуты назад писали, что с 2 часов, теперь уже с 3 часов. Днем мне писали, ну, точнее, утром писали о том, что где-то с 12. Он начнется и до 7 вечера, сейчас вот с 3 до 6. Не знаю, чему верить. Ветер один, почти что 2 метра в секунду. Юго-западный. А что у нас завтра обещают? Давайте быстренько посмотрим. А завтра, кстати, тоже дождь. Еще и плюс 11. О, еще как холодно будет. Ладно, ничего страшного. На сегодня максимальная температура воздуха уже достигнута. После 6 или там 7 вечера обещают вполне себе адекватную погоду. Без дождей. Это если для тех, кто гулять собирается и так далее вечером. А вот под утро с 2 часов 2, 3, 4, там уже дождь начнется, и завтра он практически не будет прекращаться. В общем, ребятки, достаем дождевички.
2: Время отдыхать.
3: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
2: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай Стэнет и Черри. 64 20 40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
4: Реклама. На Пульс Радио.
2: На Пульс Радио.
5: Каникулы в мультискилл. Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23 26 33 23 26 30. Мультискилл. Здесь у детей есть детство.
6: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. «Сентур» – ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
7: Жара. Мотор перегревается. Не ждите. Замена антифриза. Ремонт системы охлаждения. Автоцентр «Мариэл». 911-911.
8: Мечтаете о собственном помещении для бизнеса? От производственного цеха до торгового зала? Мы воплотим ваши планы в жизнь. Строим из современных материалов, металлоконструкций, бетона, кирпича. Качественно и в срок. Доверьтесь профессионалам. СК М-Групп. Твой верный друг. Мы строим историю вместе с вами. Йошкар-Ола, Конаково 62, офис 6. Телефон для связи 707767.
9: Молочный завод приглашает инженера-энергетика, контролеров отдела внутреннего контроля. Достойная заработная плата. Звоните. Телефон в Йошкар-Оле 63 50 20.
10: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
11: Кто обожает лепить, салаты рубить и колбасу готовить? Это безумие по-нашему! На производство срочно требуются коренщицы, уборщицы, наборщицы, лепщицы, кондитеры, повелители салатов и колбас. Зарплата – сказка. Звоните 97-97-15. 97-97-15. Город Йошкар-Ола.
12: А я на гитаре могу.
13: А я клавишник от Бога.
14: А меха все мои.
13: Какие меха?
14: Ну, гармонь, баян, аккордеон. Все есть в шоу-технике. Если оркестр закупается в шоу-технике, то ты где? Шоу «Техника». Первомайская, 160. Телефон в Вешкрале. 41-25-61.
2: Путешествие по всему миру легко. Покупки в разных странах выгодно. Расплачивайтесь за границей картой Union Pay от Россельхозбанка.
15: Информация действительна с 9 февраля 2026 года и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия «Банк России» номер 3349 от 12 августа 2015 года.
16: Только до конца мая у официального дилера «Лада Парус» финальная распродажа автомобилей 2025 модельного года с максимальной выгодой до 600 тысяч рублей. Если «Лада», то «Парус». Сернурский тракт 18В. Телефон 23-20-12.
15: Неоферта. Подробности у продавцов-консультантов. Сроки действия акции до 31 мая 2026 года.
17: Открой сезон шашлыков с Юла-Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Юла-Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Юла. Вкусно есть, полезно.
18: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 330808.
19: Все для стабильной работы водопровода, канализации и отопления на Сернурском тракте 20. «Аквамастер» дает гарантию на насосное оборудование, предложит комплектующие для работы, дренажные и канализационные трубы, трубы ПНД, поможет в выборе радиаторов. «Аквамастер» – уверенное качество, доступные цены. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
20: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
21: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: реклама на Пульс-радио.
1: Только до 31 мая в Баумаркете скидка до 30% на весь электро- и бензоинструмент, садовую технику и строительное оборудование. Приходите, выбирайте, экономьте. Соловьева, 22. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Топ-3 ошибок при заказе автомобиля из-за рубежа. Обратиться к непроверенной организации. Пропустить скрытые условия в договоре. Самому вести машину.
3: Какие есть варианты? Твое авто. Подберем и привезем под ключ из Европы или Азии. Твое авто. Никаких скрытых условий. Быстро. Сроки доставки и сигналка в подарок. Твое авто. 909-909.
4: А мы продолжаем игру у Василича в копеечке. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
5: Кирпич.
4: Правильно. У Василича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
6: Институт переподготовки набирает группу по обучению трактористов, водителей погрузчика. Внимание! По ценам 2025 года. Приходите. Йошкар-Ола, Медицинская, 17. Звоните 22 35 74.
7: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
8: Стрижка не должна кричать. Она должна делать вас привлекательнее. Студия красоты «Алиса». Мы создаем стрижки, которые подчеркивают вашу внешность, красиво лежат в любую погоду, легко отрастают и не требуют сложной укладки. У нас спокойно, уютно и с заботой о каждом. Студия красоты «Алиса». Красноармейская, 118А. Телефон 28-88-71.
9: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола. Улица Эшкинина, 19.
10: Сломалась ручка? Нужен новый замок? Огромный выбор дверной фурнитуры в магазине «Замок Маркет». Качественные замки, стильные ручки, надежные петли. В наличии по доступным ценам. Магазин «Замок Маркет». Ждем вас. Ширяйкова, улица Луначарского, 52А. Звоните 90-20-20. Йошкар-Ола.
11: Дом начинается с забора. А забор со Стальснаба. Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут «Стальснаб». Металлобаза «Стальснаб».
12: Прохорова, 45В.
11: Телефон Йошкар-Оле 316-222.
13: Все залито водой. Разбухла мебель. Забудь этот страшный сон. Дизайн мебель. Новая эра изготовления мебели. Лазерная кромка. Бесшумное соединение. Уникальная технология с непревзойденной защитой от влаги и пара. Избавь себя от проблем. Заказывай мебель в ДМ. Дизайн мебель. Телефон Йошкар-Оле 770909.
14: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
15: Экспресс-доставка в Москву, Казань, Нижний Новгород. На следующий день. В руки. Доставка в любой уголок России и за рубеж. Надежно и максимально быстро. Компания «Мобиэл», улица Зарубина, 12А. Звоните 55 25 10. Город Йошкар-Ола.
16: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
17: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
16: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
17: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
18: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Рубрику «Внимание, водитель» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова 50, телефон 45-28-88.
1: Давайте разбираться, что у нас там на дорогах нашего города. Вижу вот на Ленинском проспекте от пересечения с Карла Маркса до чуть дальше кольца, давайте вот так назовем, там какие-то ремонтные работы идут. И я вот не понимаю, там открыто или просто два участка делают? Ну, никакой информации о том, что мост перекрывают, я точно не слышал. Так, внезапное перекрытие, знаете, на улице Пархоменко, судя по всему, который вот примыкает к Суворова, просто взяли и перекрыли. Что это за перекрытие? Ну вот написано, что до открытия 7 минут. Прикол какой-то, наверное. Ладно, давайте смотреть дальше, что у нас в городе есть. Ну, понятное дело, сейчас Ленинский проспект с Первомайской, загруженным автомобилями. Ну и вот как раз-таки из-за того, что какие-то ремонтные работы идут, с Ленинского проспекта на Карла Маркса съехать будет сложно. В остальном пока вот ничего серьезного не вижу. Но опять, как обычно, машиностроителей загружены автомобилями. На Карла Маркса, на перекрестке Соловьева, Гончарова, Карла Маркса, там тоже что-то машин поднакопилось. Ну и пересечение Воинов с Воскресенским тоже подзагрузилось. В остальном в городе все спокойно. Никаких аварий, кстати, нет, что меня удивляет в последнее время, что у нас аварий нет. Обычно случается много. Все, вам я желаю хорошего дня. Давайте там не грустите, не скучайте. Такая погода, ну, несколько дней продержится, и вернемся в жару. Ну, это для тех, кто любит жару. Я вот, например, кайфую сейчас.
2: Для тех, кто еще не знает, грузовые и шины сельхозназначения по оптовым ценам со склада в Йошкар-Оле. Шины для грузовиков и спецтехники. Дешево. Фирма «Авторемонт». Волкова 50. Телефон в Йошкар-Оле 38-20-06. Реклама на Пульс Радио.
3: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон в Йошкар-Оле 330-300.
4: Парапапарам, парапапарам.
2: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне. Для тех, кто еще не знает, грузовые и шины сельхозназначения по оптовым ценам со склада в Йошкар-Оле. Шины для грузовиков и спецтехники. Дешево. Фирма «Авторемонт». Волкова 50. Телефон в Йошкар-Оле 38-20-06.
5: Опять что-то сломалось? Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
6: Кадры решают все, и каждый может быть лучше. Скоро в селе Вятском Советского района пройдет региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Механизатор». Победитель получит 150 тысяч рублей и представит республику в финале. У сельского труда есть свои герои. Высокие технологии, точность и наше уважение. Ждем вас 29 мая. Болеем за своих!
7: Семейный клуб «Центр притяжения». Место для роста и развития. Обучаем и развиваем. Приносим пользу всей семье. Комплексное занятие для детей от 2 до 6 лет. Подготовка к школе и занятия по основным предметам. Территория общения для подростков. Иммерсивные спектакли и мастер-классы в «Центре притяжения». Поселок Красногорский, Гагарина 8. Телефон плюс 7 917 707 71 41.
8: «Центр притяжения».
2: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Только до 31 мая в Баумаркете скидка до 30% на весь электро- и бензоинструмент, садовую технику и строительное оборудование. Приходите, выбирайте, экономьте. Соловьева, 22. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Баскетбольный клуб ЦСКА открывает школу баскетбола в Йошкар-Оле для детей с 3 до 16 лет. С детьми занимаются опытные тренеры-наставники. Обучаем мальчиков и девочек. Просмотр в Академию ЦСКА. Фирменная форма. Сильное сообщество тренеров и администрации клуба. Запись на тренировки открыта. Присоединяйтесь к команде чемпионов. Первая тренировка бесплатна. 900-776.
3: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33-08-08.
4: Прошлый век! Отбрось косу! Купи мощный бензиновый триммер Edon GT430 по цене 5490 рублей. Выгодность очевидна. Спеши купить по акции до 30 июня. Магазин «Электрик», Луначарского 52. Ваш газон, наш Edon GT430.
5: ИП Шайхутдинов, 2026 год.
6: Молочный завод приглашает инженера-энергетика, контролеров отдела внутреннего контроля. Достойная заработная плата. Звоните. Телефон Йошкар-Оле 63 50 20.
7: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
8: Только до конца мая у официального дилера «Лада Парус» финальная распродажа автомобилей 2025 модельного года с максимальной выгодой до 600 тысяч рублей. Если «Лада», то «Парус». Сернурский тракт 18В. Телефон 232012. Не оферта. Подробности у продавцов-консультантов. Сроки действия акции до 31 мая 2026 года.
0: Телефон рекламной службы 42-28-28.
9: Посмотри ты вся на пружинках, и сердце замерзает, как снежинка. Даже не открыв его картинки, вся уже дрожишь изнутри. Посмотри.

0: Делай громче. Это «Пульс Радио».
1: Два кусочка пиццы, виноградный чай. Ты сидишь одна и на тебе.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Весна. Время любви к своему автомобилю. Сделайте ему приятно. Проверьте, не устала ли ходовая часть от зимних дорог и не плачет ли кондиционер по заправке. Комплексный осмотр на подъемнике по 39 пунктам бесплатно. Любовь взаимна. Исправная машина. Безопасность в пути. Автоцентр «Мариэл». Запись по телефону 911-911. Йошкар-Ола.
2: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола. Улица Эшкинина, 19.
3: Не переплачивай. Покупай выгодно. Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора. Арматура. Профлисты. Поликарбонат для теплиц. Спецпредложения по доставке. Металлобаза «Сталь Снап». 316-222. Прохорова, 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
4: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами «Эскроу». Звоните 77-00-34.
5: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Йошкар-Оле. Звоните 42 28 28 42 28 28.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 44 68 68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Мы на...

0: SKM Group – твой верный друг. Звонить 707-767. Йопа Сатейка.
1: Не весь алфавит нашего утра.
2: С 7 до 11 утра по будням с нами семейная стоматология «Скажите А». Опытные стоматологи и ортодонты. Уютная и теплая атмосфера. Безболезненное лечение. Первомайская, 49. Мы в Йошкар-Оле. 33-91-23. ООО «Надежда».
3: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Только до 31 мая в Баумаркете скидка до 30% на весь электро- и бензоинструмент, садовую технику и строительное оборудование. Приходите, выбирайте, экономьте. Соловьева, 22. Подробности акции в магазине. 26-й год.
3: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечки. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
4: Кирпич.
3: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии. А въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
5: Путешествие по всему миру легко. Покупки в разных странах выгодно. Расплачивайтесь за границей картой Union Pay от Россельхозбанка.
6: Информация действительна с 9 февраля 2026 года и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банк России номер 3349 от 12 августа 2015 года.
7: Мебель – украшение вашего дома. И зависть подруг. Компания «Дизайн Мебель» умеет создавать креативную мебель, чувствует и понимает покупателей, ищет и находит интересные решения для любого пространства. Погрузись в мир индивидуальности своих сокровенных желаний вместе с «Дизайн Мебель». Телефон в Ешкрале 770909.
8: Кинотеатр «Супер 8». «Супер 8». Мы стали ближе. Покупайте билеты онлайн на сайте super8.rf.
9: 28 и 29 мая в 18:00 в Мариинском театре юного зрителя премьера. Комедия «Шонго Качи. Жених по неволе». Спектакль о семейных узах, о преодолении одиночества, о выборе дальнейшей судьбы. 12+.
10: Телефон рекламной службы 42-28-28.
11: Это «Пульс Радио».
12: Делай громче.

0: реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
3: Только до конца мая у официального дилера «Лада Парус» финальная распродажа автомобилей 2025 модельного года с максимальной выгодой до 600 тысяч рублей. Если «Лада», то «Парус». Сернурский тракт 18В. Телефон 23-20-12. Неоферта. Подробности у продавцов-консультантов. Сроки действия акции до 31 мая 2026 года.
2: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра «Алабуга Политех». Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони. 8-917-887-53-30.
4: А я на гитаре могу.
5: А я клавишник от Бога.
6: А меха все мои.
5: Какие меха?
6: Ну, гармонь, баян, аккордеон. Все есть в шоу-технике. Если оркестр закупается в шоу-технике, то ты где? Шоу-техника. Первомайская, 160. Телефон в Ежкороле. 41-25-61.
7: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
8: Стрижка не должна кричать. Она должна делать вас привлекательнее. Студия красоты «Алиса». Мы создаем стрижки, которые подчеркивают вашу внешность, красиво лежат в любую погоду, легко отрастают и не требуют сложной укладки. У нас спокойно, уютно и с заботой о каждом. Студия красоты «Алиса». Красноармейская, 118А. Телефон 28-88-71.
9: Им надоели душные офисы. Им наскучило однообразие. Их утомила постоянная суета. Они выбрали «Солдата удачи».
10: Сегодня в моде активный отдых. Парк приключений «Солдат удачи» приглашает всех любителей острых ощущений получить свою порцию адреналина. Телефон 91-23-55. Парк приключений «Солдат удачи». Активный отдых.
11: Йошкар-Олинский учебный комбинат предлагает уютные комнаты для проживания и временного пребывания для жителей, гостей, республики и организаций. Низкие цены. Звоните 8-83-62-46-35-23.
12: Телефон рекламной службы 42-28-28.
13: Illusion, I can take you high. Secluded love, but when you call.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Только до 31 мая в Баумаркете скидка до 30% на весь электро- и бензоинструмент, садовую технику и строительное оборудование. Приходите, выбирайте, экономьте. Соловьева 22. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Молочный завод приглашает инженера-энергетика, контролеров отдела внутреннего контроля. Достойная заработная плата. Звоните. Телефон Йошкар-Оле 63 50 20.
3: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
4: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
5: Пора раздвинуть стены.
4: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Йошкар-Оле 42 28 28.
6: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства.
7: Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на Пульс Радио и Авторадио и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно.
6: Интересно?
7: Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54.
6: Количество предложений ограничено.
8: Вся жизнь – игра, но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. Смех сквозь слезы и философия войны на сцене Русского театра драмы. С большими гастролями в Йошкар-Оле, музыкально-драматический театр Херсона с драмой «Вечно живые» и безумно смешной чеховской комедией «Семейное счастье». Билеты на сайте и в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
2: Экспресс-доставка в Москву, Казань, Нижний Новгород. На следующий день. В руки. Доставка в любой уголок России и за рубеж. Надежно и максимально быстро. Компания «Мобиэл». Улица Зарубина, 12А. Звоните. 55 25 10. Город Йошкар-Ола.
3: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола. Улица Эшкинина, 19.
4: Восьмое чудо света в Йошкар-Оле. Кинотеатр «Супер-8» — это максимально высокий уровень кинопоказа. 5 комфортных просторных кинозалов, детский лабиринт и большая игровая зона. Лучшие мировые кинопремьеры. «Супер-8». Все только начинается.
5: Опять что-то сломалось. Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
6: Телефон рекламной службы 42 28 20.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Баскетбольный клуб ЦСКА открывает школу баскетбола в Йошкар-Оле для детей с 3 до 16 лет. С детьми занимаются опытные тренеры-наставники. Обучаем мальчиков и девочек. Просмотр в Академию ЦСКА. Фирменная форма. Сильное сообщество тренеров и администрации клуба. Запись на тренировки открыта. Присоединяйтесь к команде чемпионов. Первая тренировка бесплатна. 900-776.

0: Звонить 707-767.
1: Только до конца мая у официального дилера «Лада Парус» финальная распродажа автомобилей 2025 модельного года с максимальной выгодой до 600 тысяч рублей. Если «Лада», то «Парус». Сернурский тракт 18В. Телефон 23-20-12. Неофертные подробности у продавцов-консультантов. Сроки действия акции до 31 мая 2026 года.
2: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: компаньеров.
1: Компренде?
2: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех,

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Только до 31 мая в Баумаркете скидка до 30% на весь электро- и бензоинструмент, садовую технику и строительное оборудование. Приходите, выбирайте, экономьте. Соловьева, 22. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
3: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
4: Театр «Шкитана» приглашает вас на спектакли «Под открытым небом». 29 мая, 19 часов, деревня Чиндемерово Сернурского района. Музыкальная комедия «Летняя ночь». Знакомые мелодии, искрометный юмор и искренние чувства. Проведите летний звездный вечер вместе с театром «Шкитана». Подробности в нашем официальном приложении «Шкитан-театр» скачивайте на Рустор или по ссылке в официальной группе ВКонтакте 12+.
5: Молочный завод приглашает инженера-энергетика, контролеров отдела внутреннего контроля. Достойная заработная плата. Звоните. Телефон Йошкар-Оле 63-50-00.
6: Вся жизнь – игра. Но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. В Академическом русском театре драмы «Аллергия» на хандру и скуку. Прогоняем их классикой мировой комедии. 24 мая – искрометный спектакль «Одолжите тенора». 31 мая – уморительные «Три счастливых дня» в Париже. Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Институт переподготовки набирает группу по обучению трактористов, водителей погрузчика. Внимание! По ценам 2025 года. Приходите. Йошкар-Ола, Медицинская, 17. Звоните 22 35 74.
2: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
3: Кирпич.
2: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
4: Кинотеатр «Супер-8».
5: «Супер-8».
4: Мы стали ближе. Покупайте билеты онлайн на сайте супер8.рф.
6: «Стоптанные туфельки». Знаменитая сказка братьев Гримм «Языком танца». Волшебство, любовь, задорные ритмы и яркие костюмы на сцене Марийской филармонии. Спектакль-концерт с участием юных дарований республики. Всего два вечера. 4 и 9 июня в 18:00. Билеты на сайте филармонии и в кассе. 6+.
1: Телефон рекламной службы 42-28-28.
0: Это «Пульс радио».

0: 16.00. Новости на Пульс Радио.
1: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкороле 99-40-20.
2: В эфире новости, в студии Ирина Корецкая. Роскомнадзор усилил контроль за IP-адресами пользователей и начал штрафовать операторов связи за непредоставление данных об абонентах. По состоянию на 21 мая к ответственности привлечено 85 компаний. Ведомства пояснили, что информация об IP-адресах необходима для предотвращения DDoS-атак, так как злоумышленники часто используют подмену сетевых адресов. Эксперты отмечают, что эти данные также позволяют выявлять использование VPN. При этом операторы указывают, что для оперативной передачи сведений об изменении IP-адресов требуется специальное оборудование и дополнительные сотрудники, а это создает для них финансовую нагрузку. Жители Мрео могут смело строить планы на лето, чтобы поехать за границу. Для них появился новый способ общаться выгоднее. Т2 запускает бесплатный безлимитный интернет в 34 странах мира. Абоненты популярных тарифов получают 15 дней роуминга без доплаты, а владельцы подписки Микса – 22 дня. Турция, Таиланд, Грузия, Китай, Армения. Безлимит действует во всех этих странах. Активировать предложение можно в мобильном приложении Т2 до поездки. На правах рекламы. Пеледыш Пайрем в этом году пройдет на 16 площадках Мариэл. Большинство муниципалитетов отметят его 12 июня. Массовые гуляния состоятся в Волжске, Газмодемьянске, а также в районах. В Йошкар-Оле праздник состоится 20 июня на площади Ленина и в Марипарке. Отдельные даты заявили Медведевский район – 6 июня, Парангинский – 13, Килимарский округ – 4 июля. Высокий забор лишает любопытства. Меркровли и фасады объявляют любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, заборы с профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон Виш-Королей 99-40-20. Это были новости. Хорошего дня в компании Пульс Радио.
3: Каждый раз, когда крыша течет, хочется крыть ее. Ну, вы поняли. Но есть способ лучше. Кройте по-человечески. Металлочерепица, профнастил, фальцевая и мягкая кровля. Все для фасада. От металлического и винилового сайдинга до фасадных панелей и планкина. Вся водосточка в мире кровли и фасада на Панфилова 10. Помогаем крыть по доступной цене. Телефон 99-40-20. Йошкар-Ола.
4: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
5: На Пульс Радио.

0: В Йошкар-Оле уже 4 часа вечера и 11 минут. Мы находимся на 103.8 FM. С тобой в студии Резеда Нурмухаметова. Ну и, как мы видим по погоде, все у нас бывает переменчиво и нестабильно. Например, вот вчера было солнце, позавчера было жаркое солнце и жаркая погода. Но сегодня у нас очень прохладно и даже идет дождь. Но, тем не менее, мы поднимаем себе настроение и понимаем также, что нестабильность связана не только с погодой, но и бывает в новостях такое. Так вот, чтобы всегда следить за новостями и слышать только свежие новости, поэтому мы переходим в наш канал Макс, Пульс Радио Йошкар-Ола, и обязательно подписываемся, читаем и ставим лайки на новости, которые нам нравятся. Ну и, кстати, одна из таких новостей вышла сегодня о том, что, оказывается, теперь россиян могут штрафовать и даже арестовывать за рисунки на тротуарах и дорожках. Под санкции могут попасть самовольные надписи, изображения, особенно если они содержат оскорбления или спорный контент. Поэтому поаккуратнее пишем «Только я тебя люблю» и то лучше даже и от этого воздержаться. В отдельных случаях такие рисунки могут квалифицировать как вандализм, и это уже грозит уголовной ответственностью. Поэтому слушаем, мотаем на ус, и если хотим признаться красиво в любви, то пишем песню или стихотворение. Но, в всяком случае, провести время вместе в компании лучших хитов мировой музыки тоже можно на волне 103.8 FM. Оставайся вместе со мной. Меня зовут Резеда Нурмухаметова.
1: Реклама на Пульс Радио.
2: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 330808.
1: Для тех, кто еще не знает, грузовые и шины сельхозназначения по оптовым ценам со склада в Йошкар-Оле. Шины для грузовиков и спецтехники. Дешево.
2: Фирма «Авторемонт». Волкова 50. Телефон в Йошкар-Оле 38-20-06.
3: Только до конца мая у официального дилера «Лада Парус» финальная распродажа автомобилей 2025 модельного года с максимальной выгодой до 600 тысяч рублей. Если «Лада», то «Парус». Сернурский тракт 18В. Телефон 23-20-12. Неоферта. Подробности у продавцов-консультантов. Сроки действия акции до 31 мая 2026 года.
4: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон в Йошкар-Оле 330-300.
5: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
6: Йопарасатейка. Не весь алфавит нашего утра. С 7 до 11 утра по будням с нами семейная стоматология «Скажите А». Опытные стоматологи и ортодонты, уютная и теплая атмосфера, безболезненное лечение. Первомайская, 49, мы в Йошкар-Оле, 33-91-23, ООО «Надежда».
1: Телефон рекламной службы 42-28-28.

значит, нужно остаться. Начиная с нуля, получив реверанс, сам себе даю шанс. Да нафига этот Лондон? Да кому я там нужен?

0: Думаю, все уже успели ощутить вот эту вот ностальгию по тем временам, когда мы выпускались из школы, и последний звонок, во всяком случае, вот смотришь на этих счастливых ребят с ленточками, и они думают ведь, что самое сложное позади, а вот жизнь-то она может сюрпризы подкинуть и поинтереснее. Но в любом случае, главное — это оптимизм, слушаем лучшие хиты мировой музыки и отмечаем этот праздник вместе с теми детьми, которые сейчас выпускаются.
1: Реклама на Пульс Радио.
2: Только до 31 мая в Баумаркете скидка до 30% на весь электро- и бензоинструмент, садовую технику и строительное оборудование. Приходите, выбирайте, экономьте. Соловьева, 22. Подробности акции в магазине. 26-й год.
3: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства. Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на Пульс Радио и Авторадио и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно. Интересно? Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54. Количество предложений ограничено.
4: 28 и 29 мая в 18:00 в Мариинском театре юного зрителя премьера. Комедия «Шонго Качи. Жених по неволе». Спектакль о семейных узах, о преодолении одиночества, о выборе дальнейшей судьбы. 12+.
5: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Йошкар-Оле. Звоните 42 28 28 42 28 28.
6: Вся жизнь – игра, но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. Смех сквозь слезы и философия войны на сцене Русского театра драмы. С большими гастролями в Йошкар-Оле, музыкально-драматический театр Херсона с драмой «Вечно живые» и безумно смешной чеховской комедией «Семейное счастье». Билеты на сайте и в кассе театра. 16+.
1: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Это «Пульс радио». Сделай громче.
1: Я выделил твой номер. И как же жить с тобой, мы дальше собирались. Я просто параноик. Я удалил все то, что от тебя осталось. Оу, я удалил твой номер. И как же жить с тобой, мы дальше собирались. Я просто параноик. Я удалил все то, что от тебя осталось.

0: Рубрику «Внимание, водитель» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова 50, телефон 45-28-88.
1: Но спрашивается, и в чем Ваня Дмитриенко сейчас был неправ? Прав в том, что, в принципе, если вам что-то доставляет какой-то дискомфорт или приносит паранойю, надо от этого избавляться. Убегать или, может быть, даже уезжать. Сели в машину и поехали. Главное, чтобы там не было никаких пробок. Но, кстати, об этом сейчас мы и поговорим. Информация для водителей. Пересечение улицы Комсомольской и Красноармейской у нас перегружено. Также стоит обратить особое внимание на Ленинский проспект при движении от улицы Якова Шпая и до пересечения с Карла Маркса включительно. Такая же ситуация от кольца на Эшкинина по Ленинскому проспекту и до улицы Петрова. Также стоит обратить особое внимание на то, что там ведутся дорожные работы. Также пробка образовалась на пересечении Воскресенского и Царьградского проспекта. Такая же ситуация на пересечении Петрова и бульвара Ураева. Стоит обратить также внимание на Ивана Крыле и улицу Строителей. И по улице Строителей ситуация захватывает кольцо по улице Крылова и до машиностроителей включительно. Дополнительно можете всегда написать нам в мессенджер Макс по номеру 8-917-711-25-25 и рассказать о любой нестандартной ситуации на дорогах.
2: Для тех, кто еще не знает, грузовые и шины сельхозназначения по оптовым ценам со склада в Йошкар-Оле. Шины для грузовиков и спецтехники. Дешево. Фирма «Авторемонт». Волкова 50. Телефон в Йошкар-Оле 38-20-06. Пульс радио желает вам доброго пути. Реклама на Пульс радио.
3: На Пульс радио.
4: Семейный клуб «Центр притяжения». Место для роста и развития. Обучаем и развиваем. Приносим пользу всей семье. Комплексное занятие для детей от 2 до 6 лет. Подготовка к школе и занятия по основным предметам. Территория общения для подростков. Иммерсивные спектакли и мастер-классы в «Центре притяжения». Поселок Красногорский, Гагарина 8. Телефон плюс 7-917-707-71-41.
5: «Центр притяжения».
6: Лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон в Йошкар-Оле 330-300.
7: 7+. Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
8: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
9: Пора раздвинуть стены.
8: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Йошкар-Оле 42-28-28.
10: Театр «Шкитана» приглашает вас на спектакли под открытым небом. 12 июня, 19:30, деревня Карай, музыкальная комедия «Летняя ночь». Знакомые мелодии, искрометный юмор и искренние чувства. Проведите летний звездный вечер вместе с театром «Шкитана». Подробности в нашем официальном приложении «Шкитан-театр» скачивайте на Рустор или по ссылке в официальной группе ВКонтакте 12+.
11: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра «Алабуга Политех». Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони 8-917-887-53-30.
12: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола. Улица Эшкинина, 19.
13: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест «Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
14: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожник «Теннет» – это классный отдых на природе в любую погоду. Компании до 7 человек. Телефон Вишкрале 64 20 40.
1: Ну и теперь самое время узнать, что же у нас сейчас за окном происходит. Выглянуло солнце, и дождь вроде как перестал уже идти. Но, тем не менее, сегодня ночью возможен еще дождь. Также температура будет в пределах 10 градусов со знаком плюс. Завтра утром будет плюс 9. Днем столбики термометров поднимутся до 11 градусов. При этом в первой половине дня будет облачно с прояснениями, а также возможны осадки в виде дождя, а вечером ожидается, что будет солнце. Но, тем не менее, будет уже попрохладнее, чем сегодня, поэтому одевайтесь теплее и согревайтесь лучшими хитами мировой музыки. С тобой в студии «Пульса» Резида Нурмухаметова.
2: Время отдыхать.
3: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
2: Астанет и Черри. Путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай с Астанет и Черри. 64 20 40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
4: Реклама на Пульс Радио.
5: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
6: Каникулы в «Мультискилл». Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. «Мультискилл». Здесь у детей есть детство.
7: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
8: Кирпич.
7: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
9: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
10: Прошлый век! Отбрось косу! Купи мощный бензиновый триммер «Эдон GT430» по цене 5490 рублей. Выгодность очевидна. Спеши купить по акции до 30 июня. Магазин «Электрик», Луначарского 52. Ваш газон, наш «Эдон GT430».
11: ИП Шайхутдинов, 2026 год.
12: Молочный завод приглашает инженера-энергетика, контролеров отдела внутреннего контроля. Достойная заработная плата. Звоните. Телефон Йошкар-Оле 63 50 00.
13: Открой сезон шашлыков с Юла-Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Юла-Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Йола. Вкусно есть, полезно.
14: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
15: Топ-3 ошибок при заказе автомобиля из-за рубежа. Обратиться к непроверенной организации. Пропустить скрытые условия в договоре. Самому вести машину.
16: Какие есть варианты? Твое авто. Подберем и привезем под ключ из Европы или Азии. Твое авто. Никаких скрытых условий. Быстрые сроки доставки и сигналка в подарок. Твое авто. 909-909.
17: Экспресс-доставка в Москву, Казань, Нижний Новгород. На следующий день. В руки. Доставка в любой уголок России и за рубеж. Надежно и максимально быстро. Компания «Мобиэл». Улица Зарубина, 12А. Звоните. 55-25-10. Город Йошкар-Ола.
18: Только до конца мая у официального дилера «Лада Парус» финальная распродажа автомобилей 2025 модельного года с максимальной выгодой до 600 тысяч рублей. Если «Лада», то «Парус». Сернурский тракт 18В. Телефон 23 20 12. Неоферта. Подробности у продавцов-консультантов. Сроки действия акции до 31 мая 2026 года.
11: дом начинается с забора. А забор со Стальснаба. Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут: Стальснаб. Металлобаза Стальснаб.
19: Прохорова 45В.
11: Телефон Ешкарале 316-222.
20: Продавец в продуктовый. Это звучит скучно.
11: Но не у нас. Любите общаться, помогать покупателям и быть в движении? Тогда мы ждем вас. Официальное трудоустройство, соцпакет, стабильная работа и дружный коллектив. В общем, в магазин «Пижамка» нужен продавец. 47-15-15. 47-15-15. Город Йошкар-Ола.
21: Дом мечты. Один звонок. SKM Group. Построим в срок. 707-767. Дома из кирпича и блоков. Для комфортной жизни. SKM Group. Твой верный друг. Звонить 707-767.
22: Все для стабильной работы водопровода, канализации и отопления на Сернурском тракте 20. «Аквамастер» дает гарантию на насосное оборудование, предложит комплектующие для работы, дренажные и канализационные трубы, трубы ПНД, поможет в выборе радиаторов. «Аквамастер» – уверенное качество, доступные цены. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
23: Парапапарам, парапапарам.
24: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
25: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Астрологический прогноз представляет фитнес-центр «Византия». Телефон в Ешкарале 55 83 18. ИП Кузнецова.
1: Ну что же, звезды советуют делать завтра. Знаки зодиака слушайте. Овны, ваши желания будут зашкаливать, а ресурсы останутся на нуле. Выберите одну цель, иначе к вечеру будете лежать носом в тарелку. Ну вот, чтобы такого не было, нужно себе цели и планы прописывать. И в любом случае можно всегда посетить фитнес-центр «Византия». Тогда ваших сил и эмоций будет с переизбытком, и тогда все будет хорошо. В любом случае, записывайтесь по телефону 55 83 18. Это фитнес-центр «Византия» на Красноармейской 113. Также, тельцы, завтра вы будете фабрикой глупых идей, которые будут казаться гениальными. Лучше записывайте их, но не воплощайте, по крайней мере, завтра, потому что это к успеху не приведет. Близнецы, не слушайте внутренний голос, зовущий на подвиги. Самое героическое завтра будет – это промолчать и не лезть не в свое дело. Раки, вы будете тормозить на каждом шагу, отнеситесь к этому как к комедии и считайте свои косяки. Львы, не ищите рецепт счастья в интернете, наденьте наушники со старым плейлистом и танцуйте. Девы, вам будет казаться, что вы переросли друзей, но это вы закипели. Просто сделайте паузу и посмотрите на мир их глазами. Весы, вот вам стоит избавиться от слова «завтра». Сделайте один маленький шаг сегодня, наденьте кроссовки или наберите номер того человека, которому давным-давно хотели позвонить, но никак не получалось. Скорпионы, не лезьте в чужие телефоны и не проверяйте правду. Найдете то, что вас точно не обрадует, и вы будете потом себя же за это грызть. Стрельцы, не обращайте завтра внимания ни на что и не обещайте себе ничего в ответ. Ваше «да» превратится в «извини, я забыл» или «говори, может быть». Козероги, не стройте планов, Вселенная дает вам возможности, делает наоборот, поэтому плывите по течению и предоставьте возможность своим родным и близким выбирать за вас. Водолеи, вам звезды советуют не корить себя за непродуктивность. Завтра законный выходной для вас, а поэтому выживайте и не ругайтесь уже. Это будет для вас победа. Рыбы, не принимайте важных решений. Выпейте чай с печеньками и подождите до следующего дня. Просто постарайтесь с легкостью проживать завтрашний день, радоваться каждому моменту. Ну и в этом вам всегда поможет музыка. Поэтому остаемся на 103.8 FM.
2: Скульптор своего тела ты сам, а помощник в деле – фитнес-центр «Византия». Тренажерные залы, залы групповых программ, фитнес-проекты похудения и набора мышечной массы, трансформация тела. Фитнес-центр «Византия». Дело. Дело. В тело. В тело. Красноармейская, 113. Телефон 55 83 18. Ешкарала.
3: Реклама на «Пульс радио».
4: Только до 31 мая в Баумаркете скидка до 30% на весь электро- и бензоинструмент, садовую технику и строительное оборудование. Приходите, выбирайте, экономьте. Соловьева, 22. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
5: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
2: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
5: Магазин «Теплый». Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
6: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами «Эскроу». Звоните 77-00-34.
2: Все залито водой. Разбухла мебель. Забудь этот страшный сон. Дизайн мебель. Новая эра изготовления мебели. Лазерная кромка. Бесшумное соединение. Уникальная технология с непревзойденной защитой от влаги и пара. Избавь себя от проблем. Заказывай мебель в ДМ. Дизайн мебель. Телефон в Йошкар-Оле 77 09 09.
7: К морю или на дачу? Кондиционер, подвеска, тормоза. Проверьте машину перед дорогой. Автоцентр «Мариэл». 911-911.
8: Сломалась ручка? Нужен новый замок? Огромный выбор дверной фурнитуры в магазине «Замок Маркет». Качественные замки, стильные ручки, надежные петли. В наличии по доступным ценам. Магазин «Замок Маркет». Ждем вас. Ширяйкова, улица Луначарского, 52А. Звоните 90-20-20. Йошкар-Ола.
9: А я на гитаре могу.
10: А я клавишник от Бога.
11: А меха все мои.
10: Какие меха?
11: Ну, гармонь, баян, аккордеон. Все есть в шоу-технике. Если оркестр закупается в шоу-технике, то ты где? Шоу-техника. Первомайская, 160. Телефон Йошкар-Оле. 41-25-61.
12: Баскетбольный клуб ЦСКА открывает школу баскетбола в Йошкар-Оле для детей с 3 до 16 лет. С детьми занимаются опытные тренеры-наставники. Обучаем мальчиков и девочек. Просмотры в Академию ЦСКА. Фирменная форма. Сильное сообщество тренеров и администрации клуба. Запись на тренировки открыта. Присоединяйтесь к команде чемпионов. Первая тренировка бесплатна. 900-776.
13: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. С «М-Тур» ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
14: Йошкар-Олинский учебный комбинат предлагает уютные комнаты для проживания и временного пребывания для жителей, гостей, республики и организаций. Низкие цены. Звоните 8-83-62-46-35-23.
15: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 330808.
16: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Рубрику «Внимание, водитель» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова, 50. Телефон 45-28-88.
1: Ну, сейчас высокая загруженность имеется на дорогах нашего города. Пересечение Первомайской и Красноармейской улицы. Такая же ситуация на пересечении Комсомольской и Красноармейской. По Красноармейской при движении к пересечению с улицы Вознесенской. Такая же ситуация обстоит на улице Советской. Причем как в сторону Красноармейской, так и в противоположную. Стоит обратить внимание на Цареградский проспект при пересечении с Воскресенским. Воскресенский на пересечении с бульваром Чивайна. Такая ситуация обстоит и на Ленинском проспекте в обе стороны, как в сторону машиностроителей на кольцо УДК Ленина. Такая же ситуация в сторону улицы Первомайской, захватывая и саму улицу Первомайскую, и при движении к улице Карла Маркса включительно. Также пересечение улицы Советской и Ленинского проспекта и проспекта Гагарина. И также стоит на стабильное загруженное пересечение обратить внимание. Это Ивана Крыли строителей по улице Строителей на пересечении с машиностроителей. Также Ивана Крыли и улица Баумана. Обратите также внимание на пересечение машиностроителей и Красноармейской. Дополнительную информацию всегда пишите нам в мессенджер Макс по номеру 8-917-711-25-25.
2: Для тех, кто еще не знает, грузовые и шины сельхозназначения по оптовым ценам со склада в Йошкар-Оле. Шины для грузовиков и спецтехники. Дешево. Фирма «Авторемонт». Волкова, 50. Телефон в Йошкар-Оле 38-20-06. Пульс радио желает вам доброго пути. Реклама на Пульс радио.
3: Каникулы в Мультискилл. Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл. Здесь у детей есть детство.
4: Кадры решают все, и каждый может быть лучше. Скоро в селе Вятском Советского района пройдет региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Механизатор». Победитель получит 150 тысяч рублей и представит республику в финале. У сельского труда есть свои герои, высокие технологии, точность и наше уважение. Ждем вас 29 мая. Болеем за своих!
5: Опять что-то сломалось! Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
6: Открой сезон шашлыков с Юла Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Юла Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Юла, вкусно есть, полезно.
7: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
8: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
8: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони. 8-917-887-53-30.
10: Стрижка не должна кричать. Она должна делать вас привлекательнее. Студия красоты «Алиса». Мы создаем стрижки, которые подчеркивают вашу внешность, красиво лежат в любую погоду, легко отрастают и не требуют сложной укладки. У нас спокойно, уютно и с заботой о каждом. Студия красоты «Алиса». Красноармейская, 118А. Телефон 28-88-71.
11: Пишкарова. Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: 6 вечера.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкарале 99-40-20.
3: В эфире новости в студии Ирина Корецкая. В Госдуме предложили не учитывать доходы директоров и топ-менеджеров при расчете средней зарплаты по стране. Депутаты считают, что многомиллионные вознаграждения руководителей искажают реальную картину уровня жизни россиян. По мнению авторов инициативы, расчет должен основываться только на фактических доходах обычных граждан. Это поможет формировать более эффективную социальную и экономическую политику и способствовать реальному росту благосостояния населения. Жители Мариэл могут смело строить планы на лето, чтобы поехать за границу. Для них появился новый способ пообщаться выгоднее. Т2 запускает бесплатный безлимитный интернет в 34 странах мира. Абоненты популярных тарифов получают 15 дней роуминга без доплаты, а владельцы подписки Микс – 22 дня. Турция, Таиланд, Грузия, Китай, Армения. Безлимит действует во всех этих странах. Активировать предложение можно в мобильном приложении Т2 до поездки. На правах рекламы. Россияне назвали самых авторитетных бизнесменов и руководителей из фильмов и сериалов. По результатам опроса, среди самых узнаваемых картин лидируют «Москва слезам не верит» и «Служебный роман», а также «Железный человек» и «Волк с Уолл-стрит». Самыми харизматичными экранными бизнесменами россияне считают Джордана Белфорта из «Волк Уолл-стрит», Тони Старка из «Железного человека» и Сильвестра Сергеева из сериала «Универ». Исследование также показало, какие качества россияне считают наиболее важными для предпринимателя. На первом месте – стратегическое мышление, далее следует умение договариваться, готовность брать на себя ответственность и трудолюбие. Опрос проведен в преддверии Дня предпринимателя. Высокий забор лишает любопытства, а меркровли и фасады объявляют любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон Вишкаралей 99-40-20. Это были новости. Хорошего вечера в компании «Пульс Радио».
4: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает, если сосед близкий, то и забор низкий, как ценник сегодня. Панфилова 10, телефон 99-40-20, Шкала.
5: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
6: На Пульс Радио.

0: Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожник «Теннет» – это классный отдых на природе в любую погоду. Компании до 7 человек. Телефон Вишкрале 64 20 40.
1: Напоминаю, что прямо сейчас у нас за окном 14 градусов со знаком плюс. Ночью ожидается, что будет плюс 10 всего, но при этом возможен, кстати, дождь. Завтра утром тоже останется дождливая погода. При этом температура воздуха в пределах 9 градусов выше нуля. Днем столбики термометров поднимутся до 11 градусов, но будет пасмурно. А вот во второй половине дня ожидается, что будет облачно с прояснениями и при этом без осадков. Но температура воздуха будет держаться в пределах 10 градусов вечером со знаком плюс, разумеется, и ночью в пределах 6 градусов. Ну, а мы согреваемся на 103.8 FM. С тобой в студии Резеда Нурмухаметова.
2: Время отдыхать.
3: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
2: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай Стэнет и Черри. 64 20 40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
4: Реклама на Пульс Радио.
5: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
6: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола, улица Эшкинина, 19.
7: Только до конца мая у официального дилера «Лада Парус» финальная распродажа автомобилей 2025 модельного года с максимальной выгодой до 600 тысяч рублей. Если «Лада», то «Парус». Сернурский тракт 18В. Телефон 23 20 12. Не оферта. Подробности у продавцов-консультантов. Сроки действия акции до 31 мая 2026 года.
8: Все для стабильной работы водопровода, канализации и отопления на Сернурском тракте 20. «Аквамастер» дает гарантию на насосное оборудование, предложит комплектующие для работы, дренажные и канализационные трубы, трубы ПНД, поможет в выборе радиаторов. «Аквамастер» – уверенное качество, доступные цены. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
9: Весна. Время любви. Своему автомобилю. Сделайте ему приятно. Проверьте, не устала ли ходовая часть от зимних дорог и не плачет ли кондиционер по заправке. Комплексный осмотр на подъемнике по 39 пунктам бесплатно. Любовь взаимна. Исправная машина. Безопасность в пути. Автоцентр «Мариэл». Запись по телефону 911-911. Йошкар-Ола.
10: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
11: Кирпич.
10: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии. А въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
12: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
13: Парапапарам, парапапарам.
14: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
15: Кто обожает лепить, салаты рубить и колбасу готовить? Это безумие по-нашему. На производство срочно требуются коренщицы, уборщицы, наборщицы, лепщицы, кондитеры, повелители салатов и колбас. Зарплата – сказка. Звоните 97-97-15, 97-97-15, город Йошкар-Ола.
16: Путешествие по всему миру легко. Покупки в разных странах выгодно. Расплачивайтесь за границей картой UnionPay от Россельхозбанка.
17: Информация действительна с 9 февраля 2026 года и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банк России номер 3349 от 12 августа 2015 года.
18: Топ-3 ошибок при заказе автомобиля из-за рубежа. Обратиться к непроверенной организации. Пропустить скрытые условия в договоре. Самому вести машину.
19: Какие есть варианты? Твое авто. Подберем и привезем под ключ из Европы или Азии.
13: твое авто. Никаких скрытых условий. Быстрые сроки доставки и сигналка в подарок. Твое авто. 909-909.
19: Не переплачивай. Покупай выгодно. Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора. Арматура. Профлисты. Поликарбонат для теплиц. Спецпредложения по доставке. Металлобаза «Сталь Снап». 316-222. Прохорова 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
20: Телефон рекламной службы 42-28-28.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что ты

0: Астрологический прогноз представляет фитнес-центр «Византия». Телефон в Ешкарале 55 83 18. ИП Кузнецова.
1: Ну, все бывает переменчивым. Жизнь, она как зебра. Сегодня полоска белая, завтра полоска черная, а может быть наоборот. Но в любом случае, иногда звезды подсказывают на некоторые нюансы, на которые нужно обратить внимание, и тогда все будет хорошо. Овны, ваши желания будут завтра зашкаливать, ресурсы будут на нуле. Выберите одну цель, иначе к вечеру будете лежать носом в тарелку. Так вот, чтобы ни в коем случае вас силы не покидали, нужно их постоянно восполнять. А каким же образом можно всегда это все дело контролировать? Например, посещать фитнес-центр «Византия» на Красноармейской 113, это у Гомзовского кольца. Записаться туда можно очень просто по номеру телефона 55 83 18. Ну и всегда быть в тонусе, всегда быть полным энергии и сил. Далее, тельцы, завтра вы будете фабрикой глупых идей, которые будут казаться гениальными, поэтому лучше записывайте их, но не воплощайте, во всяком случае, завтра. Близнецы, не слушайте внутренний голос, зовущий на подвиги. Самое героическое завтра будет – это промолчать и не лезть не в свое дело. Раки, будете тормозить на каждом шагу, отнеситесь к этому как комедии и считайте просто свои косяки, чтобы потом посмеяться со своими друзьями. Львы, не ищите рецепт счастья в интернете, наденьте наушники со старым плейлистом и станцуйте. Девы, вам покажется, что вы переросли друзей, но это вы просто закипели. Сделайте паузу и посмотрите на мир их глазами. Возможно, все очень даже неплохо. Весы, избавьтесь от слова «завтра», сделайте один маленький шаг сегодня, наденьте кроссовки и наберите номер, по которому можно записаться для тренировок в фитнес-центре «Византия» 55 83 18. Скорпионы, не лезьте в чужие телефоны, не проверяйте правду, иначе найдете то, что вас совершенно не обрадует, а принесет еще больше проблем. Стрельцы, не обращайте внимания на мелочи, не обещайте завтра себе ничего, и ваше «да» будет превращаться в «извини, забыл» или «говори, может быть», и это избавит тебя от многих неприятностей. Козероги, не стройте планов, Вселенная делает все наоборот, плывите по течению, и все у вас получится. Водолеи, не корите себя за непродуктивность. Завтра законный выходной для вас. Выжить и не поругаться – это будет уже победа. Помните об этом весь день. Рыбы, не принимайте важных решений. Выпейте чай с печеньками и подождите до следующего дня. Но все образуется, в этом тоже можно не сомневаться. А чтобы быть уверенным в том, что день принесет вам только радость и счастье, то всегда будьте на волне 103.8 FM, на волне счастья и позитива.
2: Скульптор своего тела. Ты сам. А помощник в деле. Фитнес-центр «Византия». Тренажерные залы. Залы групповых программ. Фитнес-проекты похудения и набора мышечной массы. Трансформация тела. Фитнес-центр «Византия». Дело. Дело. В тело. В тело. Красноармейская, 113. Телефон 55 83 18. Ешкарова.
3: Реклама на «Пульс радио».
4: Только до 31 мая в Баумаркете скидка до 30% на весь электро- и бензоинструмент, садовую технику и строительное оборудование. Приходите, выбирайте, экономьте. Соловьева, 22. Подробности акции в магазине. 26-й год.
5: Каникулы в Мультискилл. Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23 26 33 23 26 30. Мультискилл. Здесь у детей есть детство.
6: Молочный завод приглашает инженера-энергетика, контролеров отдела внутреннего контроля. Достойная заработная плата. Звоните. Телефон в Ешкарале 63 50 20.
7: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
8: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
7: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
8: Магазин «Теплый». Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
9: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. «М-Тур» – ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
10: Сломалась ручка? Нужен новый замок? Огромный выбор дверной фурнитуры в магазине «Замок Маркет». Качественные замки, стильные ручки, надежные петли. В наличии по доступным ценам. Магазин «Замок Маркет». Ждем вас. Ширяйкова, улица Луначарского, 52А. Звоните 90-20-20. Йошкар-Ола.
11: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
12: Мебель – украшение вашего дома. И зависть подруг. Компания «Дизайн Мебель» умеет создавать креативную мебель, чувствует и понимает покупателей, ищет и находит интересное решение для любого пространства. Погрузись в мир индивидуальности своих сокровенных желаний вместе с «Дизайн Мебель». Телефон в Йошкар-Оле 77-09-09.
13: Мечтаете о собственном помещении для бизнеса? От производственного цеха до торгового зала мы воплотим ваши планы в жизнь. Строим из современных материалов, металлоконструкций, бетона, кирпича. Качественно и в срок. Доверьтесь профессионалам. СК М-Групп. Твой верный друг. Мы строим историю вместе с вами. Йошкар-Ола, Конаково 62, офис 6. Телефон для связи 707767.
14: Открой сезон шашлыков с Юла-Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Юла-Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Юла – вкусно есть, полезно.
3: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Рубрику «Внимание, водитель» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова 50, телефон 45-28-88.
1: Прекрасная новость. Прямо сейчас уже без 10:07 вечера в Йошкар-Оле, и ситуация на дорогах нашего города довольно-таки радостная, я вам скажу. На Ленинском проспекте при движении к кольцу у ДК Ленина есть небольшая пробка. Также стоит обратить внимание на пересечение Строителей и улицы Строителей и Ивана Карли, также Ивана Карли и улицы Баумана. Небольшая пробка образовалась на пересечении Воскресенского и Цареградского проспекта, а так в целом ситуация стабильная. И напоминаю, что вы можете написать в наш мессенджер Макс по номеру 8-917-711-2525 новости на тему того, что происходит сейчас на дорогах, какая ситуация. Если есть какая-то нестандартная обстановка, то можно тоже также написать. Ну и напоминаю, что у нас есть канал в мессенджере Макс, также можно подписаться на Пульс Радио Йошкар-Ола. Подписывайтесь, читайте свежие новости, ну и, конечно, реагируйте на то, что отправляют наши ведущие тоже в этот канал. Ну а с вами была Резидан Нурмухаметова на 103.8 FM. Оставайся с лучшими хитами мировой музыки и поднимай себе настроение.
2: Для тех, кто еще не знает, грузовые и шины сельхозназначения по оптовым ценам со склада в Йошкар-Оле. Шины для грузовиков и спецтехники. Дешево. Фирма «Авторемонт». Волкова 50. Телефон в Йошкар-Оле 38-20-06. Пульс Радио желает вам доброго пути. Реклама на Пульс Радио.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
4: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Йошкар-Оле. Звоните 42-28-28, 42-28-28.
5: Дом начинается с забора, а забор со «Стальснаба». Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут «Стальснаб». Металлобаза «Стальснаб».
6: Прохорова, 45В.
5: Телефон в Йошкар-Оле 316-222.
2: Для тех, кто еще не знает, грузовые и шины сельхозназначения по оптовым ценам со склада в Йошкар-Оле. Шины для грузовиков и спецтехники. Дешево.
4: Фирма «Авторемонт». Волкова 50. Телефон в Йошкар-Оле 38-20-06.
7: Вся жизнь – игра. Но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. Смех сквозь слезы и философия войны на сцене Русского театра драмы. С большими гастролями в Йошкар-Оле. Музыкально-драматический театр Херсона с драмой «Вечно живые» и безумно смешной чеховской комедией «Семейное счастье». Билеты на сайте и в кассе театра. 16+.
8: Праздник народной музыки. 7 июня в 18:00. Марийская филармония приглашает на концерт «Волжская рапсодия». Выступает прославленный оркестр имени Калинина из Волгограда. В программе от классики до современных хитов в русском стиле. Билеты в кассе и на сайте Марийской филармонии. 6+.
2: Телефон рекламной службы 42 28 28.

День спускает закат в метро. Я в последний шагну в вагон. Дни совместные плейлистом. Сквозь ностальгию вспомню. Сломан лифт, ты идешь пешком. Нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому. Простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Только до 31 мая в Баумаркете скидка до 30% на весь электро- и бензоинструмент, садовую технику и строительное оборудование. Приходите, выбирайте, экономьте. Соловьева, 22. Подробности акции в магазине. 26-й год.
3: Путешествие по всему миру легко. Покупки в разных странах выгодно. Расплачивайтесь за границей картой Union Pay от Россельхозбанка.
4: Информация действительна с 9 февраля 2026 года и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия «Банк России» номер 3349 от 12 августа 2015 года.
5: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Ешкарала, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 330808.
6: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
7: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
8: Пора раздвинуть стены.
7: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Ешкарале, 42-28-28.
9: Восьмое чудо света в Ешкарале. Кинотеатр «Супер-8» — это максимально высокий уровень кинопоказа. 5 комфортных просторных кинозалов, детский лабиринт и большая игровая зона. Лучшие мировые кинопремьеры. «Супер-8» — все только начинается.
10: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Прибавь громкость. Добавь движение. Это Пульс-радио. Реклама на Пульс-радио.
1: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства. Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на Пульс-радио и Авторадио и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно. Интересно? Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54. Количество предложений ограничено.
2: Им надоели душные офисы. Им наскучило однообразие. Их утомила постоянная суета. Они выбрали «Солдата удачи».
3: Сегодня в моде активный отдых. Парк приключений «Солдат удачи» приглашает всех любителей острых ощущений получить свою порцию адреналина. Телефон 91-23-55. Парк приключений «Солдат удачи». Активный отдых.
4: Йопарасатейка. Не весь алфавит нашего утра.
5: С 7 до 11 утра по будням с нами семейная стоматология «Скажите А». Опытные стоматологи и ортодонты. Уютная и теплая атмосфера. Безболезненное лечение. Первомайская, 49. Мы в Йошкар-Оле. 33-91-23. ООО «Надежда».
6: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Театр «Шкитана» приглашает вас на спектакли «Под открытым небом». 26 июня, 19:30, село Шурунжа Маркинского района. Музыкальная комедия «Небесный тихоход». Знакомые всем песни, зажигательные танцы и прекрасная игра актеров. Проведите летний звездный вечер вместе с театром «Шкитана». Подробности в нашем официальном приложении «Шкитан-театр» скачивайте на Рустор или по ссылке в официальной группе ВКонтакте 12+.
2: Вся жизнь – игра, но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. Смех сквозь слезы и философия войны на сцене Русского театра драмы. С большими гастролями в Йошкар-Оле, музыкально-драматический театр Херсона с драмой «Вечно живые» и безумно смешной чеховской комедией «Семейное счастье». Билеты на сайте и в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: 20.00.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкороле 99-40-20.
3: В эфире новости, в студии Ирина Корецкая. В Госдуме предложили не учитывать доходы директоров и топ-менеджеров при расчете средней зарплаты по стране. Депутаты считают, что многомиллионные вознаграждения руководителей искажают реальную картину уровня жизни россиян. По мнению авторов инициативы, расчет должен основываться только на фактических доходах обычных граждан. Это поможет формировать более эффективную социальную и экономическую политику и способствовать реальному росту благосостояния населения. Жители Мариэл могут смело строить планы на лето, чтобы поехать за границу. Для них появился новый способ пообщаться выгоднее. Т2 запускает бесплатный безлимитный интернет в 34 странах мира. Абоненты популярных тарифов получают 15 дней роуминга без доплаты, а владельцы подписки Микс – 22 дня. Турция, Таиланд, Грузия, Китай, Армения. Безлимит действует во всех этих странах. Активировать предложение можно в мобильном приложении Т2 до поездки. На правах рекламы. Россияне назвали самых авторитетных бизнесменов и руководителей из фильмов и сериалов. По результатам опроса, среди самых узнаваемых картин лидируют «Москва слезам не верит» и «Служебный роман», а также «Железный человек» и «Волк с Уолл-стрит». Самыми харизматичными экранными бизнесменами россияне считают Джордана Белфорта из «Волк Уолл-стрит», Тони Старка из «Железного человека» и Сильвестра Сергеева из сериала «Универ». Исследование также показало, какие качества россияне считают наиболее важными для предпринимателя. На первом месте стратегическое мышление, далее следует умение договариваться, готовность брать на себя ответственность и трудолюбие. Опрос проведен в преддверии Дня предпринимателя. Высокий забор лишает любопытства, а меркровли и фасады объявляют любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон Вишкоролей 99-40-20. Это были новости. Хорошего вечера в компании «Пульс Радио».
4: Каждый раз, когда крыша течет, хочется крыть ее... Ну, вы поняли. Но есть способ лучше. Кройте по-человечески. Металлочерепица, профнастил, фальцевая и мягкая кровля. Все для фасада. От металлического и винилового сайдинга до фасадных панелей и планкина. Вся водосточка в мире кровли и фасада на Панфилова 10. Помогаем крыть по доступной цене. Телефон 99-40-20. Йошкар-Ола.
5: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
6: На Пульс Радио.

0: Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожники «Черри Теннет» на все случаи жизни, времена года и капризы погоды. Запроси свою выгоду на «Черри Теннет» по телефону в Ишкарале 64 20 40.
1: Доброго вечера на 103.8 FM. Сейчас информация о погоде. По данным из открытых источников, этой ночью в столице республики пасмурно, дождь. Температура воздуха плюс 11 градусов. Завтра с утра и днем в Ишкарале пасмурная погода, возможны осадки. Температура воздуха утром плюс 9 градусов, днем плюс 11.
2: Время отдыхать.
3: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
2: Астанет и Черри. Путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай с Астанет и Черри. 64 20 40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
4: Реклама на Пульс Радио.
2: На Пульс Радио.
4: Кинотеатр «Супер 8». «Супер 8». Мы стали ближе. Покупайте билеты онлайн на сайте super8.rf.
5: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
6: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
5: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
6: Магазин «Теплый». Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
7: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. С «М-Тур» ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 20 02 12.

густой темноте танцуешь одна, а мне на земле все снятся сны, как будто бы смог достать то.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон в Йошкар-Оле 330-300. 7+.
2: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Йошкар-Оле. Звоните 42 28 28 42 28 28.
3: Вся жизнь – игра, но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. В Академическом русском театре драмы «Аллергия» на хандру и скуку. Прогоняем их классикой мировой комедии. 24 мая – искрометный спектакль «Одолжите тенора». 31 мая – уморительные «Три счастливых дня в Париже». Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
0: Для тех, кто еще не знает, грузовые и шины сельхозназначения по оптовым ценам со склада в Йошкар-Оле. Шины для грузовиков и спецтехники. Дешево.
2: Фирма «Авторемонт». Волкова 50. Телефон в Йошкар-Оле 38-20-06.
3: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
4: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
5: Пора раздвинуть стены.
4: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Йошкар-Оле 42-28-28.
0: Телефон рекламной службы 42-28-28.

Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ 12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.

Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ 12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.

0: Включи хорошее настроение. Включи Пульс Радио. 103.8 FM.
1: She's got back.